0: Ты остался в армии. За отличную службу его сделали участником парада в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. С самого первого дня СВО Максим был на передовой водителем. Герой выполнял задачи под Киевом, Мариуполем, на Донецком и Луганском направлениях. После окончания контракта вернулся домой и обратился в фонд «Защитники Отечества». Стал участником всероссийского проекта «Твой герой» и теперь активно занимается воспитанием подрастающего поколения. Сейчас он учится по программе «Время героев» в дистанционном формате. Он уверен, что полученное образование пригодится в дальнейшей работе. Именно такие ребята – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди!».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
2: А вы знаете, что победы над чумой, черной смертью мир во многом обязан России? По-настоящему эффективную и сравнительно безопасную вакцину против всех видов этой страшной болезни создала советский бактериолог Магдалина Петровна Покровская. Используя бактериофаги, она смогла вывести у себя в лаборатории ослабленные безопасные чумные бациллы. Их ласково звали ручной чумой. Затем врач ввела созданный ею препарат себе. Ее не остановил даже грипп, которым она в тот момент болела. Покровская решила, что убьет 2 зайцев, и вакцину испытает, и проверит, как она работает на больных людях. В первые сутки у врача сильно поднялась температура. Место укола болело. Когда симптомы прошли, Магдалина Петровна ввела себе 2-ю, завершающую дозу вакцины. Так советская медицина спасла миллионы людей во всем мире. История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
3: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
2: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
4: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
2: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Первопроходец и археолог, в юности сидевший за сепаратизм. Таким был Николай Михайлович Ядринцев, ученый, политик и патриот Сибири. Родился он в середине 19 века в Омске в купеческой семье. Унаследовал небольшое состояние, но капиталов не сохранил. Неудачно дал деньги взаймы. На том все богатство и кончилось. В юности Ядринцева помотало. Его обвинили в попытке отделить Сибирь от России. Сколько в том было правды, неизвестно. После отмены крепостного права общественное сознание великой страны бродило «будь здоров». Одно можно сказать точно, получив 32 года помилования, Николай Ядринцев стал добросовестным госслужащим, патриотом своей страны и исследователем Сибири. Его хватало на все. Он трудился в местном тюремном управлении и до конца жизни продвигал идеи реформы тюрем. Сказался личный опыт. Он возглавил несколько экспедиций на Алтай, собрав бесценный ботанический и этнографический материал. Наш герой первым описал Телецкое озеро и назвал Алтай русской Швейцарией. Ядринцев – один из первых организаторов сибирской медицины. Он боролся с эпидемией холеры, организовал санитарный поезд и фельдшерские пункты для помощи больным. Но мировую известность ему принес Каракорум, столица Монгольской империи. Именно Николай Михайлович откопал остатки столицы страны Чингисхана. На руинах он нашел памятники древнетюркской письменности, впоследствии расшифрованные.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что во Владимире можно увидеть парк, которому по 1000 лет? Живописный патриарший сад по преданию основал еще сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, живший в середине 12-го столетия. Именно он первым высадил в городе привезенные с юга вишневые деревья. Полностью подтвержденная письменная история парка покороче, всего-то 400 лет. В 16-м столетии он принадлежал Богородице Рождественскому монастырю во Владимире. Обитель была в ведении патриархов, отсюда и название. В советское время землю национализировали, однако сад сохранился. После Великой Отечественной появилась станция юнатов. Наряду с традиционными вишнями, яблонями и грушами они стали выращивать экзотику – миндаль, маньчжурский орех. Сейчас патриарший сад – зеленое сердце Владимира, где традиция соединилась с современностью.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
3: Меня всегда смущал вопрос, в чем смысл жизни. Потому что ответ на него мне казался очевидным. Смысл жизни в ней самой. В том, чтобы ее жить и жить достойно, как соответствует званию человека. И, конечно, главная цель жизни – это просто с каждым днем становиться чуть лучше, чем ты был вчера. Надо делать так, чтобы завтра ты был чуть-чуть умнее, чуть-чуть добрее, чуть-чуть щедрее, чем был вчера, а тем более позавчера. И тогда жизнь будет осмысленной, и в конце концов мы к этому прыжку в вечность, к последнему своему дню, о котором мы не знаем, когда он будет, завтра или послезавтра, или через 10, через 50 лет, мы придем в лучшем своем виде. Я, как поэт, конечно, когда-то уже собрал слова в какой-то порядок и об этом сказал. Для меня вот символ и пример такого человека – это Антон Павлович Чехов. Устами его героев много сказано истин, в том числе вот доктор Астров говорил, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и мысли. И вот об этом стихи о докторе Чехове. Наблюдатель жизни хмурой, доктор Чехов пьет вино и живет литературой с медициной заодно. занят разными трудами, но расскажет без труда, что не так со всеми нами, где свернули не туда. Разговоры о погоде, без взаимных укоризн, люди завтракают вроде, а на деле рушат жизнь. Одновременно забавно и трагично все вокруг. Вот Ирина Николаевна, мать, любовница и друг. Вот и горлышко бутылки хочет плавать и блестеть. Ни улыбки, ни ухмылки, даром, что у нас кометь. Отобедали и, кстати, жизнь пустили под откос. Доктор Чехов – наблюдатель, доктор Чехов – диагност. У него богатый опыт, язва, колики, гастрит. В человеке все должно быть, это Астров говорит. И красиво, и прекрасно. И алмазы вместо звезд, мерехлюндия заразна, хоть беги за 1000 верст. Доктор Чехов, йод на вате, и касторка, и хинин. Человек не обыватель, человек не мещанин, человек любви обитель, красоты высокий храм. Жаль, не верит честный зритель театральным докторам.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире передача фотографии с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамное изображение с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
1: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Громжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Авиаконструктор Сергей Ильюшин, создатель бронированного Ил-2, одного из самолетов Победы и целого семейства гражданских авиалайнеров. Он родился под Вологдой младшим ребенком в бедной и многодетной крестьянской семье, но читать выучился уже в 6 лет. Небом заболел в 16, когда нанялся землекопом на комендантский аэродром в Петербурге и впервые увидел самолеты. Самоучкой выбился в старшие мотористы, а затем во время Первой мировой выучился на летчика. После революции возглавил свое конструкторское бюро. Первые опыты были неудачные. Из-за нарушения центровки планер Ильюшина летал только если к нему привязывали кувалду на длинном шесте. Однако именно на его бомбардировщике поставили первый советский международный авиационный рекорд. Самолеты Ильюшина бомбили Берлин летом 41-го. Ил-2 стал первым серийным штурмовиком в мире, созданным для атак по незаметным целям и поддержки войск. Его бронированный корпус повысил защищенность пилотов. Два двигателя давали маневренность и скорость, а уже в 43-м Ильюшин начал строить пассажирские самолеты для послевоенного будущего. Его четырехмоторный турбовинтовой Ил-18 производили до 80-х годов прошлого века. Это был первый гражданский самолет, который у нас стали покупать другие страны. Интересный факт. Ильюшин одним из первых в нашей стране внедрил культуру тимбилдинга. Раз в год все сотрудники его конструкторского бюро вместе отправлялись в путешествие на теплоходе по каналу «Волга-Москва».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Башня Грибоедова – одна из малоизвестных, но исторически значимых построек Санкт-Петербурга. Она находится в самом центре города, на углу улиц Грибоедова и набережной реки Фонтанки. Башня была частью старой городской стены, построенной в 18 веке для обороны. Интересный факт. Несмотря на то, что сегодня башня выглядит как декоративный архитектурный элемент, изначально она служила сторожевой и наблюдательной точкой, с которой контролировали подходы к городу. В 19 веке эта башня стала символом спокойствия и безопасности Петербурга. Также башня связана с именем великого русского писателя Александра Грибоедова, улица которого получила свое название в честь него. Однако сама башня не имеет прямого отношения к писателю. Сегодня башня Грибоедова – это памятник архитектуры, который часто фотографируют туристы, ценящие историческое наследие Петербурга и его уникальный облик.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Малькевич.
4: Я напомню, что буквально несколько минут назад состоялась официальная премьера песни «Без бронежилетов» Александра Малькевича и группы «Еще». Всем советую обратить внимание. Кстати, в сети есть клип, где смотреть, Александр.
5: Ну, проще всего, конечно, у меня в телеграм-канале найти.
4: В котором из ваших телеграм-каналов? Я вот не знаю, сколько их, кстати.
5: Ну, там есть несколько, но основной канал мой, Медиа Малькевич, там этот клип есть, и он есть и в телеге у группы «Еще». Причем это клип, во-первых, туда вошли кадры нашего выступления с ребятами вот в Ростове-на-Дону перед журналистами новых регионов, кадры выступления в Музее Победы на большом мероприятии, которое делал Комитет семьи и воинов Отечества. И там как раз реальные кадры вот этих самых девушек, про которых я и пою. Причем они там и в бронежилетах на передовой, и, так сказать, в обычной своей жизни. Миниатюрные, хрупкие, красивые, очень женственные девчонки. И мы мечтаем, когда наступят времена, чтобы можно было такие подарки, как вот я им привожу в виде бронежилетов, не дарить. Причем я им привозил же их специально, я их называл женские, хотя таких не бывает, легкие, потому что некоторые из них, они сами по себе весят 45-50 килограммов, девчонки. И когда они надевали бронежилеты от 15 до 25, ну вот особенно, так сказать, там какой-нибудь плюс-минус 20, ну что, и все. И вот, поэтому конструировали 8, 10 до 12, максимум 15 килограммов. Вот, причем вообще есть хорошая тенденция. Первый год я возил обогревателя своим коллегам, потому что прям совсем было все тоскливо. Мы ремонтировали здание, в котором работал Мариупольский телеканал. Я там окна им вставлял и так далее. Обогреватели. Потом я возил каски и бронежилеты, потому что вот действительно девочкам надо было, чтобы это было нормально все. На 8 марта в прошлом году я привез им тактические аптечки, но такие для девочек. Они были маленькие, почти все были такого черного цвета, изящненькие, значит, но нормально упакованные. И за что дополнительно, помимо их красоты, люблю их с чувством юмора. Потому что вот одна из них говорит: да, Сан Саныч, правильно говорят, у каждой, значит, вот девочки должно быть маленькое черное платье, и к нему как раз вот такая изящная черная тактическая аптечка. Вот. И мы все вот мечтаем, чтобы как бы подарки становились все более и более мирными. В этом году я на 8 марта, когда приезжал в Луганск и Донецк, привозил девчонкам уже нормальные какие-то девчачьи там разные наборы, так сказать, там, косметические и прочие, для того, чтобы они отвлеклись от околовоенных будней.
4: Так вот, про девчонок.
5: Кстати, и девчонкам, которые сражаются на передовой, потому что об этом у нас мало рассказывают. А есть девушки-военнослужащие, там и медроты, и просто, так сказать, там сражающиеся. К ним я тоже ездил, и тоже они были растроганы, потому что, ну, понятно, там сети, окопные свечи, там, значит, какие-то прочие расходники, но, ну, они же девчонки все-таки. И там были разные, так сказать, там мыло, вот это вот, ручной работы фигурное, и все. Трогательно было.
6: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Инна Теплова. Рождество.
2: Я скорее довольна, чем нет, этим дымным подоблачным светом, полнобокой луны силуэтом. Я скорее довольна, чем нет. Я скорее довольна, чем нет, убегающими за границы, тем, что больше не видеть их лица. Я скорее довольна, чем нет. Я, конечно, довольна, когда не скорбят ни родня, ни соседи, спят спокойно московские дети и ребята в других городах. Я довольна, наверное, и тем, что прилета на слух не узнаю, что вокруг бытовуха сплошная. Я довольна, наверное, и тем. Но довольство такое мое не спасает ни друга, ни брата, ни тебе, ни другому солдату не поможет довольство мое.
1: Инна Теплова. Я молюсь.
2: Я молюсь, как умею молюсь. Если справлюсь, солдату приснюсь. В серебристом рождественском свете спят спокойно калужские дети. Это безоговорочный плюс. Ты мне пишешь: не бойся, прорвусь. Я читаю и очень боюсь. Ночь сегодня святая такая. Ты мне пишешь, мол, смерть не пугает. Это плюс, но сомнительный плюс. Я бояться могу за двоих. Я молиться хочу за своих. Пусть сегодня в рождественском свете спят спокойно бойцы, словно дети. Сбереги же, Господи, их.
3: Поэт Инна Теплова написала это стихотворение рождественской ночью 2023 года. Она сложила эти строки из чистейшего лунного света, тревоги за наших воинов и нарастающего патриотического самосознания.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет. Хорошие новости.
6: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерево-клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: Гульназ Шакирова – популярная татарская певица с творческим псевдонимом «Дышать», с детства увлекалась пением и танцами. Получила актерское образование, преподавала хип-хоп, но в итоге вернулась к тому, к чему душа лежит больше всего – к вокалу. В основе ее репертуара сегодня – самобытная татарская песня в современной аранжировке. Изначально Гульназ брала фрагменты народных песен и дописывала куплеты. Сейчас пишет все тексты сама, а еще участвует в создании музыки. Основной ритм – хип-хоп, основной стиль – этно. Все композиции несут общественно значимые смыслы и создают определенное настроение. Например, «Тыпырдатып» – песня о том, что в погоне за чужими мечтами, за идеалами, которые навязывают соцсети, можно потерять себя. «Иди своей дорогой, в своем темпе», – гласит мудрость татарского народа. При этом энергичные ритмы традиционной татарской музыки с акцентом на ударные и четкий лад доминируют и проявляются в композиции во всем блеске. «Дышать» – «Тыпырдатып», язык исполнения – татарский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Более 20 лет назад в небольшом кузбасском городке Калтане отец привел 6-летнего сына к своему другу, футбольному тренеру. Этим мальчиком был Александр Головин, игрок сборной России и французского клуба «Монако». Его первый тренер Александр Плюсунов по-прежнему тренирует юных футболистов в Калтане. Плюсунов – местный уроженец. В школьные годы играл в футбол и баскетбол. Занимался легкой атлетикой, был чемпионом города по прыжкам в высоту. Александру было около 40, когда он потерял руку. Работать на производстве, как раньше, он больше не мог. Старый друг предложил тренерскую работу в детско-юношеской спортивной школе. Плюсунов поступил на заочное в Институт физкультуры и принял первую группу. Вскоре пришел успех – призовые места на российском первенстве по мини-футболу. Тренер гордится успехами своих учеников, но при этом не считает, что главное – это вырастить футболиста мирового уровня. Гораздо важнее вырастить человека здорового, стойкого, целеустремленного, достойного гражданина. Вот что сказал Плюсунов в одном из интервью.
2: Я гордился Советским Союзом, я горжусь Россией, я горжусь историей. Я люблю эту страну, я люблю Родину. И хочу, чтобы они выросли достойными гражданами своей Родины. Это не высокие слова. Это, я считаю, необходимость, это потребность и моя, и их вырасти гражданами своей великой страны.
1: Сейчас Александру Сергеевичу Плюсунову за 70. Его первым воспитанником 30. Когда они приводят к тренеру своих сыновей, Плюсунов искренне радуется. «Я нашел дело своей жизни», — говорит он. «Заниматься с детьми, развивать их способности. Сколько здоровье позволит, столько и буду работать».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Сибарит. Так называют человека, который любит комфорт, удовольствие, красивую жизнь. Он настоящий сибарит. Значит, ценит уют, изысканную кухню, мягкие кресла и никуда не спешит. Началось все с Древней Греции. Там была колония Сибарис, богатый и процветающий город. Его жители, сибариты, настолько ценили комфорт и роскошь, что о них ходили легенды. Со временем слово «сибарит» распространилось по миру в значении «изнеженный человек, живущий в праздности ради наслаждений». В этом слове нет прямого осуждения. Оно может звучать и с легкой иронией, и с уважением. Все зависит от контекста. Кто-то скажет «сибарит» и подумает о ленивой роскоши, а кто-то о человеке, который умеет наслаждаться жизнью. Так древний город, исчезнувший много веков назад, оставил след в языке. И теперь сибарит – это уже не житель Сибариса, а целый образ жизни.
1: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
5: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс», я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
1: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Мари Мар.
2: Достоинство – понятие многоплановое, и все его аспекты важны. В контексте традиционных ценностей достоинство – это морально-нравственная категория, означающая совокупность высоких нравственных качеств, уважение и развитие этих качеств в самом себе. Это осознание собственной уникальной ценности, как носителя нравственности и свободы, проявление внутренней силы духа, следование долгу, созидание, честь, благородство и уважение к другим. Это глубокая связь с духовными идеалами, семьей, родиной и служением обществу. В широком смысле достоинство – это право не только человека, но и государства и иных институций. Владимир Владимирович Путин сказал: «Сохраняя вековые традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России».
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов. История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече.

0: Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
1: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
0: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня все чаще можно услышать фразу «он мой краш». Как правило, от 15-летних, но бывает и от людей постарше. Хотя краш, эксперты единодушны, это слово из молодежного сленга. Обозначает объект платонической влюбленности, чаще всего даже без надежды на взаимность. В широком смысле краш может применяться к любому объекту всеобщего обожания. Певцу, актеру, спортсмену, популярному блогеру и прочим кумирам. Это даже лучше. Краш – это любовь на расстоянии, а дистанция до звезды экрана все равно, что до звезды на небосклоне. И не надо думать, что слово «краш» относится исключительно к лексикону романтически настроенных барышень. Парни активно пользуются производным «крашиха» или «крашиха». «Краш» пришел к нам из английского и в дословном переводе означает «сжимать», «давить», «ломать». Отсюда, кстати, и автомобильные краш-тесты. В значении объекта безответной любви слово начали использовать в конце 19 века. Почему, интересно, другого слова не нашлось? А может, потому что телевидение и интернет еще не появились, а стало быть, личную встречу с объектом обожания в реале исключить было нельзя. И тогда краш – столкновение с реальностью. Одно дело – аватар на экране, а совсем другое – живой человек со своими особенностями, привычками и недостатками. Такой может и не вписаться в хрустальный образ девичьих грез.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Андрей Григорьев – выдающийся ученый 20 века и академик, чьи работы были посвящены общей теории физической географии и методам физико-географического районирования. Он доказал, что исследования в этой области помогают разрабатывать эффективные стратегии охраны природных ресурсов. Григорьев создал методику комплексного анализа географической оболочки, что значительно повысило точность исследований. В его трудах освещены принципы физико-географического районирования и характеристики типов географической среды, включая климатическую зональность, рельеф, почвенный покров, гидрографию, флору и фауну. Он подчеркивал важность изучения физической географии для понимания взаимосвязи между природой и обществом. Григорьев оставил богатое научное наследие. Его работы продолжают изучать по всему миру. Одним из его значимых достижений стала теория географической оболочки Земли, которая рассматривает взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Григорьев выделял основные процессы в этих оболочках и подчеркивал необходимость комплексного подхода, объединяющего методы различных наук. Его открытия существенно повысили эффективность географических исследований и закрепили физическую географию как важную область знания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Алиса Орлова. «Моя страна приехала ко мне».
3: Моя страна приехала ко мне не то чтобы на белом жеребце, а на освободительной войне, в грязи, с кровавой юшкой на лице. Моя страна пришла ко мне ногой, отбросив лицемерие тряпье, такой, какой я знал ее, другой, способный побороться за свое. Моя страна пришла ко мне, я ждал. Здесь похоронен дед мой, фронтовик. Здесь мой народ из пепла восставал, и сам я здесь из пламени возник. Ее ждало здесь каждое сельпо, больница, школа, рынок, райсовет. Трамваи ждали в сумрачном депо, и у ДК крылатый бересклет. Она пришла ко мне не погостить со свитой управляемых ракет. Она сказала: здесь ты будешь жить, поскольку, обещаю, смерти нет. И пусть, казалось мне, надежды нет, и пусть я сыт по горло был войной, моя страна пришла ко мне, как свет, и навсегда останется со мной.
4: «Гражданскую лирику я начала писать в 2014 году», рассказывает поэт Алиса Орлова. «Но по-настоящему прорвало с началом специальной военной операции, которую я, безусловно, поддерживаю и считаю началом реабилитации России и русского мира».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Быть или нет, как

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой.
0: Радио «Гордость».

0: чтоб к тебе возвратиться.
1: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Магнитогорск однажды оказался в объективе Международной космической станции. Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал город с высоты более 400 километров и поделился снимком. На фотографии отчетливо видны жилые кварталы, зеленые массивы и промышленное сердце города – металлургический комбинат. Такие кадры – большая редкость, ведь далеко не каждый город можно различить с орбиты, а Магнитогорск вошел в их число. Для местных жителей это стало поводом для гордости. Город заметен не только на карте России, но и в космосе. Эта фотография стала своеобразным портретом с орбиты, подтверждением того, что Магнитогорск действительно уникален. Его масштабы и вклад в промышленность страны настолько значительны, что даже с огромной высоты город остается узнаваемым. Теперь у магнитогорцев есть особый факт, которым можно гордиться. Их город можно увидеть даже из космоса.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Облик шахтерского Копейска сформировал его главный архитектор Михаил Семенов. Не все знают, что зодчий был страстным краеведом. Много лет он был внештатным корреспондентом газеты «Копейский рабочий», где публиковал свои изыскания по истории края. Именно Семенов нашел в архивах материалы о русском геологе Риде Корцеве, который в первой половине 19 века обнаружил залежи угля на берегах Миаса. Он общался с копейскими шахтерами, записывал их воспоминания и так находил героев, в честь которых потом называл улицы любимого города. Михаил Семенов был выпускником Московского архитектурного института, фронтовиком. Сражался на Ленинградском фронте, в боях за Австрию, попал в плен, бежал из лагеря. Главным архитектором Копейска его назначили в 52-м. Именно он создал план застройки центра Копейска со скверами, площадями, мемориальными комплексами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Ревякина. «Вечный город».
2: Не читайте газет, и не будет войны. От войны до войны было небо, не облачко. Приезжай к нам в Донецк. Привези нам немного воды и краюху луны вместо месяца корочки. Лунный хлеб так похож на огни Ильича. Это главный проспект наш, дорога подлунная. Если б город умел мой от боли кричать, если б город умел мой о чем-нибудь думать, другом, кроме этой войны, кроме этих расстрелов в упор, если б мог он, то встал бы, прикрыл бы тебя, Ратозея. Я не знаю, за что ему все это, и в какой не заглядывай двор, всюду видятся штрихпунктурные контуры Колизея.
3: Поэтический голос Донбасса. Так называют Анну Ревякину. Анна родилась и выросла в Донецке. Там же написала свое первое стихотворение в возрасте 6 лет. К сегодняшнему дню у Анны вышло 14 поэтических сборников. Большинство ее стихотворений посвящены Донецку. Родному, любимому, многострадальному, героическому. Городу роз, городу магнолий, городу шахтеров. Городу отважных мужчин, сильных женщин и рано взрослеющих детей.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у слов «коуч» и «кучер»? Значит так, в Венгрии есть город Коч. Более 5 веков назад в свою бытность деревушкой Коч прославился мастерами, изготовлявшими удобные гужевые повозки – кочи. Отсюда и название, которое позаимствовали многие европейские языки. Потом, в конце 17 века, из немецкого к нам пришло производное слово «кучер», а из английского в конце 20 столетия – «коуч». «Коуч» в буквальном смысле переводится как «карета», «телега», «пассажирский вагон». Кроме того, «коучем» называли репетитора, натаскивавшего студента перед экзаменом. Современный коуч – это не репетитор, а также не учитель, не тренер, не педагог, не наставник, не психолог, не консультант. Это другое. Это специалист, помогающий человеку раскрыть свой потенциал, поставить перед собой значимые цели в работе, бизнесе или вообще в жизни и этих целей достичь. Для одних это звучит туманно, расплывчато и с оттенком волшебства, а для других предельно ясно, что кучер, что коуч призваны помочь человеку добраться из пункта А в пункт Б, то есть от теперешнего положения к желаемому.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
1: Родион Газманов!
2: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Мари Мар.
1: Фраза «без прошлого нет будущего» знакома нам всем. Историческая память – это то, что связывает нас с подвигом наших предков. Великие ученые, художники, выдающиеся врачи, политики и все те, кто ценой собственной жизни добыл нам великую победу. Мы не вправе забывать нашу историю. Мы должны знать свое прошлое и создавать настоящее сегодня.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел, и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.
0: Радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц.
0: Радиостанция «Гордость».

0: прощай.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Квартал или квартал? Как правильно? Большинство словарей предлагают только один вариант – квартал с ударением на последний слог. Причем неважно, о чем идет речь – о четвертой части года или о городском районе. При этом один из толковых словарей дает также вариант квартал с пометкой «профессионализм». Финансовые или, к примеру, кадровые службы привыкли сдавать квартальный отчет именно за квартал. Возможно, специально для них был придуман шуточный мнемонический стишок. В бухгалтерии аврал завершается квартал. Но если специалисты в какой-либо области придерживаются в разговорной речи профессионального сленга, никакими стишками этого не изменить. Любой вам скажет: «Так как же будем говорить?» И думать нечего. Говорим согласно литературной норме «квартал». Сдаем проект в первом квартале или через два квартала поверните на Садовую. Нужно вспомнить еще один квартал. В дореволюционной России так назывался полицейский участок. Был и квартальный надзиратель. Это что-то вроде современного участкового, уполномоченного. Полицейский, который следит за порядком во вверенном ему квартале. Излюбленный герой Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и многих других русских классиков.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Огромные территории Сибири и Дальнего Востока исследовали героические люди. Их экспедиционные маршруты трудно повторить даже в наше время. Одним из таких первооткрывателей был российский путешественник и исследователь, основоположник мерзлотоведения, почетный член Русского географического общества Александр Федорович Мидендорф. 180 лет назад Александр Мидендорф совершил большое путешествие по Сибири, во время которого одним из первых посетил полуостров Таймыр, открыл плато Путорана, исследовал северосибирскую низменность, Амурско-Зейскую равнину и Шантарские острова. В его научных трудах по результатам экспедиции впервые было дано комплексно естественно-историческое и этнографическое описание Сибири. Исследования Мидендорфа способствовали присоединению Приамурья и укреплению позиций России в регионе. В его честь названы мыс на Новой Земле, залив на Таймыре и ледник.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Певица Мари Мар.
1: Для меня патриотизм – это главный аспект в моей жизни. Я считаю, что он рождается в семье. Важно, чтобы родители воспитали и передали это чувство своим детям. Любовь к малой родине, к природе, к ближним, к друзьям, к культуре, к истории родного края и подвигу наших предков. Патриотизм – это когда каждый человек искренне хочет сделать свою страну лучше.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На судоверфи в Нижегородской области заложили сухогруз для Арктики. Это первый из 13 самоходных сухогрузов новой арктической серии. Его строительство будет осуществлять Окская судоверфь в городе Навашино. Сухогруз предназначен для морского и смешанного плавания. Его длина 141 метр, ширина почти 17. Два просторных трюма позволят перевозить насыпные и крупногабаритные тяжеловесные грузы. Арктическая версия отличается большей мощностью судовых двигателей и повышенным ледовым классом для эксплуатации на трассах Северного морского пути с июня по октябрь.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

наше утро, когда ты напротив меня, а когда по тебе гуляет улыбка моя, когда мы с тобой друг другу как воздух нужны.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Инна Теплова. Я полгода искала слова.
2: Я полгода искала слова, находила не те. В руки брать не хотелось. Прилаживать к мертвой гортани сочетание звуков, воспитанные в темноте. Дрянь на дряни. Я искала слова, наугад по сусекам скребла. По чужим ясен пень, но откуда сусеки в квартире? И чужие слова притворялись моими сперва. Ум коптили. Это очень легко исторически вторить «умри», косяками про

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тихий Дон начинается с ручейка-фонтанчика в детском парке Новомосковска. Это одно из мест, где через реку можно перешагнуть. Красивая Меча – приток, после которого Дон становится большой рекой. Фотографы ездят на Мечу ради белых меловых скал, редких в нашей стране. В Воронежской области, в урочище Кривоборье, Дон изгибается идеальной подковой. Донские места – казацкие, шолоховские. Их духом можно проникнуться в станице Старочеркасской, которая много лет была главным городом донских казаков. Местный историко-культурный музей открыли еще в советское время по инициативе Михаила Шолохова. Атаманский дворец в стиле классицизма сохранился с позапрошлого века. В нем можно увидеть памятники славного прошлого.

Азовские трофеи Петра Великого, трофейные солнечные часы, которые казаки вывезли из Турции. Едем на Дон и слушаем посвященную ему песню казачьего ансамбля «Лазоревый цветок» на радио «Гордость» 107.1 FM в Ростове-на-Дону.

0: гордость. Слушаем своих.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верю.

0: же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В Тамбове есть удивительное место – музейный комплекс «Усадьба Асеевых», филиал знаменитого Петергофа. Настоящая жемчужина архитектуры. Он стоит на набережной Цны в окружении старинного парка. Построил усадьбу в 1905 году фабрикант и меценат Михаил Асеев по проекту архитектора Льва Кекушева. Внутри сегодня сохранилась атмосфера роскоши модерна, парадные залы, мраморные лестницы, лепнина и росписи. Уже больше 10 лет здесь работает музей. Посетители видят восстановленные интерьеры, узнают о семье Асеевых и купеческих традициях. А сотрудничество с Петергофом сделало усадьбу культурным центром. Здесь проходят выставки, концерты, проекты. Если окажетесь в Тамбове, обязательно загляните. Усадьба Асеевых дарит встречу с историей и атмосферой начала 20 века.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идея. Идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Гордость. Это семья. Берегите близких.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что основатель русской космонавтики Константин Циолковский был самоучкой? Создатель теории полета реактивных самолетов, изобретатель схемы газотурбинного двигателя, человек, одним из первых высказавший идею о том, что люди должны заселить Вселенную, не сумел закончить школу. Он родился в середине позапрошлого столетия в Рязанской губернии. Переболев скарлатиной, почти оглох, из-за этого не слушал учителей в гимназии, не смог там учиться и был отчислен. С тех пор Циолковский учился сам. Еще в детстве он мастерил мельницы, машины. Отец, увидев талант сына калеки, отправил его в Москву учиться. Но мальчик поступать никуда не стал, только записался в библиотеке. Читал сам, ставил опыты, все деньги тратил на книги и реактивы. Вернувшись через несколько лет в Рязань, работал сначала частным репетитором, потом учителем математики в школе. Будущий ученый оказался талантливым педагогом, несмотря на глухоту. Наукой Циолковский занимался всегда. В конце 19 века его проект цельнометаллического дирижабля понравился основателю воздухоплавания Жуковскому. Ученый много изучал аэродинамику и был одним из первых, кто пришел к выводу о возможности освоения космоса. Константин Циолковский первым обосновал использование жидкостных ракет. Его труды вдохновляли Юрия Гагарина и Сергея Королева. А еще он был одним из первых в мире писателей-фантастов, писавших о космосе. Интересный факт – именно Циолковский рассчитал вторую космическую скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Мари Мар.
1: Служение Отечеству – это деятельность гражданина, направленная на благо Родины, ее защиты, развития и процветания. В нашей стране с давних времен служение Отечеству считается священным долгом, миссией каждого человека. Ответственность за судьбу Отечества – это осознанное принятие на себя обязанностей, связанных с поддержкой, развитием и процветанием своей страны, а также защитой ее интересов как в пределах государства, так и на международной арене. Это честность и надежность в реализации государственных приоритетов. Это забота о будущих поколениях.
0: Реклама. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарные танцпол. Звучит как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Циферблат. Это слово пришло в русский язык из немецкого в начале 19 века, сохранив и звучание, и смысл. Мы только немного адаптировали произношение. Если разобрать слово по составу, все становится понятно. Цифер – цифра, и блат – лист, а также полоса,

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Туули стула» – народная карельская песня в жанре ингерманландской рёнтушки. Рёнтушка, которая непременно звучала на народных гуляниях, предполагает бодрый

танцевальный ритм и короткие куплеты вроде русских частушек. Между куплетами звучит припев в хоровом исполнении, немудрёный набор игривых звукоподражательных выражений. Например, «ралли-халли», «илла-е», «туули-стулла». Что-то вроде русского «траля-ля». Смыслового значения нет, но таким образом поддерживается темп и ритм песни, пока готовится следующая солистка. Это важно. В старину не каждая карельская деревня могла похвастаться музыкантом, а петь и танцевать хотелось всегда. Пропевание традиционных припевов как раз и заменяло инструментальные проигрыши. В исполнении карельской музыкальной группы «Верия» из Сартовалы эмоциональная рёнтушка о легкомысленном деревенском дон-жуане звучит так ярко и энергично, что ноги сами пускаются в пляс. Ансамбль народной песни «Верия» «Туули-стулла». Язык исполнения – карельский.

0: радиостанция «Гордость».
1: Мы – группа «Не квадрат» из Костромы. А песня «Я побывавший там» – это старые стихи Юрия Левитанского, которые с годами становятся только лучше. Слушайте своих на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство, и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер «Л-5» мог передвигаться со скоростью 130 км в час над землей и над водой, парить на месте и выдерживать морскую волну в 3 балла.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Тысячелетняя Казань считается одним из самых красивых городов России. К тому же один из самых комфортных как для жителей, так и для гостей. Здесь сумели органично соединить объекты исторического наследия с достижениями современного градостроительства и создать развитую социально-культурную, туристическую и спортивную инфраструктуру. Не исключено, что широкие возможности Казани для развития спортивных и творческих способностей с самого нежного возраста сыграли важную роль в судьбе Камилы Валиевой, звезды российского и мирового фигурного катания. Камила родилась в Казани, была слабым и болезненным ребенком. Ради укрепления здоровья отдали девочку сразу в несколько секций – танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание. В 4 года она выбрала фигурное катание, а в 5 завоевала кубок на соревнованиях в Москве. В 10 лет Камила делала все тройные прыжки, в 13 выиграла все главные юниорские старты года, в 20 лет она стала мастером спорта, а в 16 – заслуженным мастером спорта России. Камила Валиева – кавалер Ордена Дружбы. Это государственная награда Российской Федерации и Ордена Дуслык. Это вторая по значимости награда Республики Татарстан. А еще она – само очарование, чью улыбку не спутаешь ни с какой другой.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Права и свободы человека. Ну, во-первых, права и свободы, они очень хорошо прописаны в Конституции, да? Но есть и просто человеческие отношения, правильно? Кто-то сказал, вера в мои идеалы. А, Джон Рид, конечно же, известный писатель, автор «Ста дней, которые потрясли мир». «Вера в мои идеалы не мешает мне уважать веру в чужие». Итак, в общем-то, по большому счету, прав у нас очень много. Но самое главное, чтобы твое право на что-то не мешало окружающим, не мешало обществу. Вот в чем дело. Потому что кто-то тоже из известных сказал, из знаменитых, из великих, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, да? Поэтому тоже очень тонкая история. Такие тонкие материи. Права и свободы. Живи так и поступай так, по совести, да, но чтобы от этого не страдали окружающие, чтобы та радость, которую ты доставляешь себе своими поступками, чтобы она не огорчала и не составляла дискомфорт и не оскорбляла окружающих. Вот это, наверное, самое важное. Я помню, кто-то в каком-то интервью меня спросили, я сказала, свобода – это желаемая зависимость. Сама себя процитировала, да? Но, в принципе, я с этим согласна. Свобода – это желаемая зависимость.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да. Что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливой, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливой, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно

0: ничего не бойся и помни всегда, либо рулишь ты, либо тобой.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Быханов сад – редкий уголок природы в самом центре Липецка. От множества других городских парков в России он отличается разнообразием растений. Здесь можно увидеть южноевропейскую скумпию, сибирскую яблоню ягодную, на которой плоды растут гроздями, как рябина. Изобилие растительности привлекает птиц, не только привычных голубей, но и стрижей, и кольчатых горлиц. Быханов сад появился на месте питомника, основанного еще в XIX веке известным липецким ботаником и садоводом Василием Быхановым. После революции его сад преобразовали в растениеводческое хозяйство, а в 50-е годы местные комсомольцы организовали городской сад. Сейчас это благоустроенное городское пространство с забавными скульптурами, плетеными оленями.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что корни известного каждому слова «говядина» уходят к прославянскому «говядо»? Так наши далекие предки называли крупный рогатый скот. Причем не только наш. Ближайшие родственники слова «говядо» имеются во многих языках мира. И в славянских, и в индоевропейских. В том числе в таких, от которых русский уже очень далек. В фарси, в санскрите, в армянском. Такая вот связь языков, народов и времен получается.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Стихи песни «Одинокая птица» написал для группы «Наутилус Помпилиус» ее постоянный автор Илья Кормильцев. Музыку создавал сам лидер и вокалист коллектива Вячеслав Бутусов. Композиция вышла в культовом 10-м альбоме группы «Крылья» в 96-м году. Выход альбома стал событием, знаковым для целого поколения. Приключения героя фильма «Брат» Данилы Багрова начинаются, когда он попадает на съемки клипа «По крыльям». «Одинокая птица» – песня того же альбома, но не настолько известная. Сюжет ее трактуют по-разному. Одни считают, что композиция посвящена женщине, свободной, сильной и одинокой. Другие говорят, что «Одинокая птица» – символ вечных поисков творческого человека. Авторы молчат, так что каждый решает сам.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: Круглосуточно РУ.
1: 6+. Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-нейрохирург. Серафима Брюсова в девичестве Сидорова во время Первой мировой войны работала медсестрой в хирургических госпиталях. Окончила Второй Московский медицинский институт. С 1928 года по приглашению Николая Бурденко работала сначала в нейрохирургической клинике, а потом в Московском нейрохирургическом институте. Блестяще оперировала, обучала нейрохирургии ординаторов и аспирантов. В 1939 году Брюсова защитила докторскую диссертацию, в 1941 стала профессором, написала более 40 научных работ. Среди них особую ценность представляет первая отечественная монография «Ангиография мозга».
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление. Подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
5: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса. Украина современная в части ее восточных областей, в части ее западных границ создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
4: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Урубко – прославленный советский высотный альпинист. Он стал первым из спортсменов стран СНГ, кто смог покорить все 14 восьмитысячников мира без применения кислорода, потратив на это всего 9 лет. Денис родился в Невинномысске в 1973 году, но детство провел на Сахалине, где увлекся альпинизмом. Его первое серьезное восхождение – гора Восточная Белуха, затем Ключевская сопка. После переезда в Казахстан он стал готовиться к восхождению на серьезные высоты. Уже в начале 90-х он покорил свой первый семитысячник – Хан Тенгри. Денис забирался на вершины восьмитысячников 23 раза, что является абсолютным рекордом в Европе. Альпинист стал одним из двух людей на планете, кто сумел подняться на вершину Канченджанга без кислорода. Он в одиночку прокладывал новые высотные маршруты. Открыл миру вершину Чо-Ойю с юго-восточной стороны, Лхадзе с южного седла, северную стену на Кали-Химал в Гималаях. Урубко удостоен множества наград, включая золотой ледоруб. Сегодня альпинист продолжает покорять новые маршруты и работать в спасательных экспедициях. Он также поддерживает действующих спортсменов, выступает на международных фестивалях, издает собственные книги и выпускает документальные фильмы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Духовность – это целая вселенная, внутренний мир человека, в котором он живет, в котором происходят каждодневные события, с которыми он сталкивается по жизни, его моральные, эмоциональные потрясения, которые с ним происходят. И вы знаете, вот ни одна материальная вещь не может оставить такой глубокий след в жизни человека, как эмоции, как что-то духовное. Вот ложитесь вечером спать, закрываете глаза, но вот, я не знаю, дорогущая машина или дорогущий телефон не будут у вас вызывать каждый день положительные эмоции. А улыбка ребенка или любимого человека будут вызывать у вас удовлетворение и адреналин, и позитивные эмоции. Понимаете? Каждый день. То есть вообще духовность может приносить каждый день вам хорошее настроение и хорошие чувства. Поэтому вообще превосходство духовного над материальным для меня однозначно. И я думаю, для вас тоже будет однозначным, если вы хотя бы немного подумаете об этом.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на radiogordost.rf. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: МЧ. Две буквы, а смысл понятен далеко не всем. В переписке можно увидеть и догулять с МЧ. Мой МЧ сказал, встретилась с МЧ. Речь идет о молодом человеке. МЧ – это просто сокращенный вариант. Аббревиатура, популярная в молодежной среде. Сокращенные формы органично прижились в сообщениях. Писать быстрее, короче, без лишних слов. Поэтому молодой человек легко превращается в МЧ, а девушка, например, в Д. При этом МЧ означает не просто любого молодого мужчину. МЧ – это поклонник, избранник, возлюбленный. То есть предполагающий определенную роль в жизни девушки. Похожие общеизвестные сокращения в языке имеются давно. СМС, ЗП, ДР, но МЧ – это уже из сферы личного общения в социальных сетях. В устной речи МЧ используют реже, а произносят обычно с легкой иронией и в неформальной обстановке.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что именно Владимирская земля может похвалиться самым северным из древних человеческих поселений, обнаруженных сейчас археологами. Это Сунгирь. Во Владимирском музее можно увидеть все, что ученые нашли там во время раскопок. Благодаря изучению останков людей, найденных во Владимире, мы знаем об уникальных особенностях организма древних, например, о повышенной функции кроветворения. Расположен Владимирский музей в здании, которое меценаты начала 20-го столетия построили в пышном неорусском стиле специально под него. Красно-кирпичный дворец богато украшен изразцами и напоминает музей Отечественной войны 1812 года в Москве.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Син егум уи сурец. В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень, но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Син егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+. Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С вами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине, а также в рекламном и строительном бизнесе и производстве изделий широкого потребления. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских продуктов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Водопьянов – советский летчик-полярник, герой Великой Отечественной. Первым в мире посадил самолет на льдину. Родился в последний год 19 века в селе Большие Студенки. Тогда это была Тамбовская губерния, а сейчас – часть города Липецка. Воевал за красных, выучился на шофера. Пилотом стал благодаря советскому летчику Харитону Славоросову, который взял его к себе механиком. Водопьянов был летчиком-испытателем транспортной авиации, когда во льдах потерпел катастрофу пароход «Челюскин». На спасение бросили 3 корабля, летчик помогал морякам. Михаил на своем самолете Р-5 летал к челюскинцам из Анадыря. Без штурмана и радиста он преодолел 6500 километров и вывез 10 человек. Ситуацию осложняла травма. Незадолго до участия в спасении челюскинцев герой пережил авиакатастрофу. Вместе с другими летчиками Водопьянов вошел в число первых героев Советского Союза. Несколько лет спустя он стал командиром летного отряда экспедиции Отто Шмидта на Северный полюс и впервые в истории совершил посадку на лед, применив тормозной парашют. В августе 41-го Водопьянов летал бомбить Берлин. Его самолет подбили, но летчик сумел добраться до своих через линию фронта. Жил герой в СССР в доме на набережной в Москве. Интересный факт. Михаил и его жена Мария прожили вместе 50 лет. У них было 7 детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что пролонгация – это не только продление, но и отсрочка. Пришло к нам это слово из латыни, через французский язык, и чаще всего употребляется в областях экономики и права. Так, пролонгация договора или соглашения – это его продление. Однако есть еще одно значение – это отсрочка. Например, выплаты по векселю. В начале 20 века такое значение было более распространено. Но даже сейчас пролонгация займа – это продление срока выплат, если у заемщика нет средств. В медицине это слово тоже употребляют. Пролонгация курса того или иного препарата значит, что лекарство нужно употреблять дольше первоначально назначенного срока. Перекочевало это длинное слово и в повседневную речь, но нам с вами нужно быть осторожными и помнить, что заменять простое родное сердцу продление пролонгацией как минимум не всегда уместно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню.

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни.
1: С историей шлягера «Большая медведица» композитора Вячеслава Добрынина и поэта Леонида Дербенева связана любопытная легенда. Однажды, гласит она, поэт и композитор приехали в дом отдыха. В одну из ясных ночей начали разглядывать звездное небо. И кто-то из них, указав на созвездие Большой Медведицы, произнес: «Вот, про медведицу есть песня, а про ее мужа-медведя нет. Почему так?» В любом случае, Добрынин предложил поэту вроде бы в шутку: «Давай, Леонид, сочиняй стихи, а я напишу музыку». При этом оба отнеслись к идее всерьез. Вскоре песня «Большая медведица» была готова. В 1983 году она была записана участниками ансамбля «Здравствуй, песня», солировал Олег Кацура. А чуть позже, в сопровождении того же ансамбля, песню исполнил Михаил Боярский. Добрынин пригласил известного певца и артиста, чтобы придать «Большой медведице» популярности. Для раскрутки, как сказали бы сегодня. Задуманное получилось. «Большая медведица» стала суперхитом. Послушаем в исполнении Михаила Боярского и ансамбля «Здравствуй, песня».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как будто крылья за спиной моей.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другое.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Набоков – уникальный русский писатель. Он родился в семье аристократов, его отец был известным деятелем Конституционно-демократической партии. Дедушка – золотодобытчик, оставил будущему писателю огромное наследство. Все изменила революция. Набокова бежали через Крым в Германию. Иммиграция привезла рознь с собой, погиб отец писателя. Спасал эмигранта либерала Милюкова от пули другого иммигранта-монархиста. Затем в Германии пришли к власти нацисты, и Набоковы бежали от них сперва во Францию, потом в Америку. 20 век преследовал семью безжалостно. За океан из павшей Франции Владимир Набоков и его жена уходили последним теплоходом. Но несчастья обострили талант писателя. До революции Зинаида Кипиус считала Набокова бездарным. В эмигрантском Крыму он создал первые рассказы. Бедствуя в Берлине, написал «Машеньку», роман, принесший ему славу. А также «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», величайший из его ранних романов. В Париже Владимир Набоков создал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», первый роман на английском. Умер Набоков в Швейцарии. Послевоенный остаток жизни провел в путешествиях. Нигде так и не обрел утраченной родины. Писателя 8 раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так и не стал. Интересный факт. Именно Набоков первым перевел на русский язык «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Sale – это пришедшее из английского слова, обозначающее, как правило, распродажу или скидки в магазине. Популярность его, видимо, связана с тем, что короткое английское sale из четырех букв латиницей больше бросается в глаза, чем распродажа. Броская надпись на витрине видна издалека и сразу привлекает внимание. А еще несколько лет назад сейлами или сейлзами называли менеджеров по продажам и даже просто продавцов в магазине. Но это значение в русском как-то не прижилось. Сейлов из профессионального жаргона уверенно вытеснили продажники. Склоняется сейл как русское существительное мужского рода сейл. Сейлы – купить на сейле. Надпись латиницы на витрине действительно привлекает внимание. Но вот фраза «в магазине сегодня закончился сейл» звучит хуже, чем «распродажа завершилась». Правда?
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что под Красногорском расположено самое большое собрание старинной техники в Европе? Музей Вадима Задорожного – это больше 1000 ретро-автомобилей, танков, самолетов. Многие экземпляры на ходу. За некоторыми экспонатами стоят целые истории сражений, поисков и реставраций. Например, мессершмитт, подбитый нашими в 44-м над Карелией и пролежавший на дне озера почти 75 лет. В 18-м году машину подняли со дна и отреставрировали. Сейчас можно совсем близко увидеть дырки, которые наши снаряды проделали в боках фашистской машины. Еще один уникальный экземпляр – советский самолет-амфибия «Чайка» с размахом крыла 30 метров. Масштабную машину дособирали прямо в музее.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был с снегом». И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

0: Слушайте радио «Гордость». Гордость. Гордость. Мы.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень, весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».
5: С вами Зара. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Калининграде ученые создали новый прибор для диагностики когнитивных заболеваний. Он помогает лечить болезнь Альцгеймера. Устройство разработали в Балтийском федеральном университете имени Канта. Прибор основан на методе доплерометрии. Он измеряет кровоток с помощью ультразвука. Пациент выполняет задание, ученые смотрят на экран. Если кровоток слабый, программу лечения меняют сразу. В основном прибор помогает пожилым людям с болезнью Альцгеймера или деменцией. Но им пользуются и молодые пациенты после травм головы. Главная цель врачей – продлить самостоятельность пациентов. Центр когнитивного здоровья открыли осенью 2025 года. Проект создали вместе с первым медицинским университетом имени Павлова из Петербурга. Работа идет в рамках программы «Приоритет 2030».
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: ценности на радио «Гордость».
1: Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Российский физик Юрий Оганесян – человек уникальный. Он один из двух людей на планете, в честь кого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева. Имя Юрия Оганесяна носит элемент оганесон. Родился Юрий Цалакович в 1933 году в Ростове. Большую часть жизни провел в Дубне, где живет и трудится до сих пор. Свой научный путь ученый начал под руководством Георгия Флерова, создателя советской ядерной бомбы. Уже в середине 70-х Юрий Оганесян совершил свое главное открытие – холодное слияние массивных ядер. Это был новый класс ядерных реакций, но на практике открытие удалось применить спустя 20 лет. То было время, когда после открытия 104-го и 105-го элементов таблицы Менделеева все бросились искать новые, и годы ничего не выходило. Начало казаться, что эта работа бессмысленна. Группа Оганесяна годами работала без праздников и выходных. Впереди была неизвестность. И вот только в начале нулевых Оганесяну и его сотрудникам удалось синтезировать 114-й номер таблицы Менделеева. За ним быстро последовали следующие 4 элемента. Это был выдающийся успех отечественной науки. Российские химики показали, что они подлинные наследники великого Менделеева. В 22-м году Юрий Оганесян получил научную премию Сбера. Интересный факт. Юрий Оганесян в юности, он успешно учился на художника и едва не стал архитектором.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Приоритет духовного над материальным. Ох, какие ножницы, какой сложный вопрос. Вот считается, что художник должен быть голодным и бедным там, да? Я с этим, если честно, не согласна. Потому что мне кажется, если бы художник не думал о том, где бы ему достать краски, холсты, кисточки, где ему поесть и переночевать, он на это не тратил лишнее время, если бы это у него уже было. Мне кажется, он бы создал, я говорю о художнике, он создал бы, у него было бы больше времени на создание шедевров. Мне так кажется. С одной стороны. Но с другой стороны, кто знает, не знаю, ценности таланта, да? Я не очень понимаю, что вот... Да мне все равно, где мне жить, где мне спать, что мне есть. Мне самое главное, что вот думать о хорошем, творить добро, вот это вот все. Мне кажется, вот что, например, он говорит, ой, этот такой парень хороший, он последнюю рубашку отдаст. А не надо отдавать последнюю рубашку, потому что, во-первых, последняя рубашка может не подойти тому, кому ты ее отдал, ну, по размеру или вообще. И в итоге и тот будет недоволен, и ты без рубашки останешься. Понимаете, о чем я говорю? Как все сложно. Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Вот так я скажу. Отшутилась.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцпола. Полов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Музей истории ГАЗ рассказывает о развитии одного из крупнейших автомобильных заводов России с 1930-х годов до наших дней. Экспозиция включает довоенные модели по лицензии Ford и первые советские легковые и грузовые машины. Посетители увидят ГАЗ-А и ГАЗ-АА, легендарную «Победу», классику «Волгу» и внедорожник ГАЗ-69, а также современные «Газели» и прототипы. Экспозиция рассказывает о роли завода в годы войны, когда производство полностью переключилось на военную технику, о том, что первые модели создавались по американской документации, и о том, как «Волга» стала символом эпохи. В музее хранятся уникальные опытные образцы и восстановленные экземпляры. Есть двигатели в разрезе и макеты технологических линий, что помогает понять эволюцию производства. Место будет интересно любителям техники и всем, кто хочет увидеть историю отечественного автомобилестроения вживую.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке есть слова, которые почти все произносят с ошибками. Например, вы знаете, где поставить ударение в слове «вероисповедание»? Да, именно на «е», а не на «а». Веру исповедуют, и никак иначе. Вариант с ударением на «а» в словарях трудностей русского языка даже специально помечен как ошибочный. При этом в некоторых других словарях ударение в этом слове двойное, то есть «е» в первом слоге тоже лучше говорить достаточно отчетливо. «Вероисповедание». Сейчас это слово обозначает принадлежность человека к той или иной религии. Еще вероисповедание можно назвать и само религиозное учение, всю совокупность обрядности, свойственной той или иной религии, этике, философии. Так что говорим о своем вероисповедании правильно.
2: Реклама.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: История одной песни. Лето 2022 года. Наши войска отбили у врага Мариуполь. В эти дни поэт Дмитрий Мельников создал одно из своих самых ярких стихотворений «Напиши мне потом». Пронзительные строки написаны от имени бойца, отдавшего жизнь за освобождение города. Стихотворение вошло в целый ряд сборников военной поэзии. Известные чтецы и актеры читали его со сцены и в эфире. На стихи сняли мини-клип. «Меня очень тронул этот стих, и я подумал, что было бы здорово написать на него песню», рассказал в своем телеграм-канале певец и композитор Денис Майданов. «Я разыскал поэта и предложил сотрудничество. Дмитрий дал добро и сочинил на его стихи музыку и записал студийный трек «Мариуполь», который вошел в мой альбом 23-го года «Русский мир». Вскоре песня вышла к массовому зрителю. Телепремьера песни состоялась на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества на Первом канале 23 февраля 2025 года. Послушаем песню «Мариуполь» на стихи Дмитрия Мельникова в исполнении Дениса Майданова.
1: Напиши мне потом, как живому письмо, но про счастье пиши, не про горе.

0: Слушайте радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Управляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая. Ойме. Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
9: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Сложно назвать взрослого человека, который бы не цитировал по случаю или хотя бы не знал эти строчки из маленьких трагедий Пушкина. Но в быту многие почему-то произносят по-другому «давай откупорим бутылочку вина». Неправильно это. В слове «откупорить», «закупорить» ударение падает на второй слог, как, например, в медицинском термине «закупорка». Есть и более приятный способ запомнить правильное произношение. «Откупорить» происходит от устаревшего слова «купор». Одно из его значений – приспособление для закупоривания бутылок. Другое – мастеровой, который заделывает наглухо тару, бутылки, посуду, бочки. При Петре I в русском флоте появилась должность с таким названием – купор. Отвечал за исправность бочек для продуктов, воды, пороха. Слово пришло к нам из голландского. Во многих романо-германских языках оно звучит сходным образом и происходит от латинского «купа» – «бочка». В широком смысле «купор» или «купер» означает «бочар», «бондарь». Профессия на протяжении веков была одной из самых престижных, породила множество династий, соответствующие фамилии. Так что английский или немецкий «купер» и наши «бондарев» или «бочкарев» фактически одно. Фамильцы. Пусть эта история поможет вам произносить слова «откупорить» или «закупорить» правильно.
0: Радио «Гордость».

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Уфе, столице Башкортостана, хранится один из самых сладких символов региона – башкирский мед. Из-за чистейших лугов и лесов здесь родились уникальные сорта – липовый, гречишный, таежный. Благодаря своим неповторимым чистоте и вкусу, башкирский мед стал не просто продуктом, а брендом. Он экспортируется за рубеж, участвует в дегустациях, а Уфа часто называется настоящей медовой столицей России. В самом городе работает дом меда, где собраны десятки сортов из разных районов республики, а покупателей встречают десятки видов пчеловодческой продукции – от пасты до косметики на медовой основе. Когда вы выбираете банку с надписью «Башкирский мед», помните, вместе с ней вы держите в руках кусочек природы Башкирии, Уфы и ее окрестностей. Этот мед не просто сладость, а часть культуры, традиции и заботы о пчелах, которым верны поколения башкир.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармошке. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» — творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» — это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения: черкесский, русский.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багаж и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.

0: Круглосуточно РОУ.
1: 6+. Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».
3: Всем привет, это Константин Грим и группа «Братья Грим» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростове-на-Дону заработал первый построенный с нуля в постсоветской России тракторный завод. Общая территория завода 14 гектаров. Производственные площади занимают 62 тысячи квадратных метров. Мощности нового предприятия позволяют выпускать 5 тысяч тракторов в год. Здесь будут производить целую линейку тракторов на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 и более лошадиных сил, а также дорожно-строительную технику. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут работать свыше 1850 человек.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Союза.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Антон Шипулин – выдающийся российский биатлонист, чемпион мира и шестикратный призер мирового первенства. Целых 22 раза он поднимался на пьедестал на разных этапах Кубка мира. Родился он в Тюмени в спортивной семье. Начинал в лыжном спорте, но, увидев винтовку старшей сестры, решил посвятить себя биатлону. Несколько лет спортсмен нарабатывал стрелковую технику. Чтобы перейти в биатлон, пришлось перебраться в Ханты-Мансийск. В Тюмени не хватало винтовок. Жизнь в 90-е вообще была тяжелой. За победы на чемпионатах давали бытовую технику, которую чемпион отдавал маме. Трудности приучили спортсмена к бережливости. Все лишние деньги он складывал в тумбочку и к 19 годам накопил на первую собственную машину, которая была немногим моложе него. В 23 года Шипулин выступил на Олимпиаде в Ванкувере и стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин взял золото. После этого против наших спортсменов стали выдвигать обвинения, связанные с допингом. Чемпион решил не ввязываться в сутяжничество, завершил карьеру и стал депутатом Государственной Думы, где помогает нашим спортсменам работать, несмотря на санкции. Интересные факты. В детстве Антон Шипулин занимался не только лыжами, но еще и карате. Ушел из-за сильных нагрузок. А со своей женой Луизой чемпион познакомился в соцсетях по переписке. Она далека от спорта и долгое время даже не знала, кто ее новый знакомый. Шипулин, многодетный папа, растит уже троих детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиниха Оркестр на связи. Слушайте наш трек

0: крашен дисконатом с поля и горячо.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В Рязанской области родился один из самых трогательных и лиричных голосов русской поэзии – Сергей Александрович Есенин. Он появился на свет 3 октября 1895 года в селе Константиново, месте, которое навсегда стало частью его творчества. Детство Есенина прошло среди рязанских полей, в простых крестьянских избах и деревянных буднях деревни. И эта близость к земле и деревне стала душой его стихов. Сегодня Рязань и Константиново чтят память поэта. Здесь проводятся ежегодные фестивали, литературные вечера, а в селе можно посетить музей-усадьбу, где сохранился дух его детства и вдохновения. Есенин не просто поэт. Он – голос русской души, который родился на рязанской земле и стал навсегда ее наследием.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Какой город лучший на Земле? На этот вопрос отвечали участники проекта фонда Ноны Гришаевой, прошедшего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Обычные жители создавали народные гимны родных городов. Один из них – Казань. Ее Кремль –

Чак-Чака. Едем в столицу Татарстана и слушаем народный гимн города в исполнении Алсу на радио «Гордость». Частота 97.2 FM. Казань.

0: Казани. Я люблю тебя.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете, слово такое «баский» или «баской»? Оно встречается далеко не во всех словарях русского языка. Есть, например, у Даля, который возводит прилагательное «баской» к существительному «баса» – «красота». Слушайтесь, как круто звучит народная мудрость. Боса приглядится, а ум пригодится. То есть к красоте в браке быстро привыкаешь, а вот ум – штука куда более важная. Баский или баской – это красивый, нарядный. Баским может быть и человек, и платье. В 20 веке слово «баский» или «баской» ушло в местные говоры. Чаще всего оно встречается на русском севере под Архангельском или на Урале. Его бы, может, и совсем забыли, если бы не интернет. Буквально совсем недавно слово «баский» вновь стало распространяться благодаря пользователям соцсети «Одноклассники» на Урале. Так что, может, через какое-то время у нас снова начнут рифмовать «бас» и русая коса.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багаж и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+. Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Флёров – советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 1913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт – ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Селебрити, публичные персоны, известные и популярные, модные и ухоженные, звезды ток-реалити-шоу, блогеры-миллионники, лица рекламных кампаний, ведущих брендов. Слово пришло к нам из английского языка и переводится предельно точно – знаменитость. Среди селебрити – певцы и музыканты, актеры и телеведущие, спортсмены, дизайнеры, модели, юмористы, стендаперы. Их главное отличие от коллег по цеху связано с тем, что они стали знаменитыми не столько за счет талантов и навыков, сколько благодаря постоянному присутствию в актуальном медиа-контенте. Их главная задача – не творческие достижения, а поддержание своей популярности как в традиционных медиа, так и в соцсетях. Говорим с уважением, потому как это самая настоящая работа, связанная с серьезными затратами времени, сил, нервов. Награды за труды, крупные контракты и долгосрочное партнерство с рекламодателями. Выгода обоюдная, поскольку селебрити-маркетинг – один из мощнейших инструментов в продвижении бренда. А то, что в окружении за глаза их называют жаргонным словом «селебы», так еще и лучше, очень созвучно с латинским исходником слова «celebrity celeber», что также означает «знаменитый, известный, прославленный».
0: Радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Томской области, рядом с Томском, расположился уникальный город Зато-Северск. Это не просто населенный пункт, а крупнейший закрытый административно-территориальный объект России. Попасть сюда можно только по специальному разрешению. Въезд и проживание строго контролируются, ведь город традиционно считается стратегически важным центром страны. Северск возник как город для работы на стратегических предприятиях, и его закрытый статус сохранился до сих пор. Несмотря на это, город развивается. Здесь есть современные школы, больницы, спортивные комплексы и культурные учреждения. Инфраструктура позволяет жить комфортно. Промышленность Северска сочетает научный и технологический потенциал с безопасностью. Город остается одним из центров атомной отрасли и передовых технологий. Это место, где современность, порядок и особый режим жизни создают уникальную атмосферу.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, что Киров – родина дымковской игрушки? Село, давшее свое имя промыслу, располагалось на территории современного города. Кстати, только в Кирове можно увидеть обычные панельки, раскрашенные в дымковском стиле. Среди знаменитых уроженцев города на Вятке – братья Васнецовы. Их семейная усадьба заинтересует всех, кто любит живопись и русскую культуру. Совершенно уникален Кировский палеонтологический музей. Гордость экспозиции составляют кости париозавров – древних ящеров, которых находили в Африке и у нас в Вятском крае. Главная достопримечательность города – река Вятка, крупнейший правый приток Камы. Самый красивый вид открывается с набережной Александра Грина. Писатель долгое время жил в городе и описал незабываемые вятские пейзажи в своих книгах. Едем в круиз по реке Вятки, не забываем заглянуть в Киров и слушаем Илью Огурцова на радио «Гордость» 94 FM.
2: Что если пойти дальше?

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».
3: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
4: Анатолий Фремович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. Ося станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8.
2: Реклама.
3: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Город первого салюта. Первый в России город, получивший звание «Город воинской славы». И это все о нем. О Белгороде. Город возник в конце 16 века, а Северское городище, которое было на этом месте до него, намного раньше, в 10 столетии. Почему Белгород? Потому ли, что крепостные стены были сложены из белого камня? Или от меловой горы, на склонах которой он стоит? Родившаяся в Белгороде Светлана Хоркина в детстве много болела. Чтобы укрепить здоровье дочки, мудрая мама привела ее во дворец спорта «Спартак». Была выбрана секция спортивной гимнастики. Время показало, выбор стал судьбоносным. Светлана Хоркина – заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры была депутатом Государственной Думы, полковник, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
0: Радио «Гордость».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Певица Мари Мар.
1: Наша страна многонациональная, и в ней живет огромное количество разных народов. Несмотря на культурное и религиозное многообразие, народы России объединены единой системой духовно-нравственных ориентиров. Наша задача – сохранить единство нашего народа. Пока мы едины, мы непобедимы.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер. С нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где жила настоящая пиковая дама из повести Пушкина? В усадьбе «Большие Веземы», расположенной в нынешнем Одинцово. Когда-то она принадлежала Голицыным, а родственники Пушкина жили рядом и ходили к соседям. Колоритная Наталья Петровна Голицына стала прототипом пиковой дамы из повести. По легенде, когда-то секрет трех карт ей открыл граф Сен-Жермен, авантюрист, астролог и алхимик. Сейчас Веземы и соседняя Захарова, принадлежавшая бабушке Пушкина, музей-заповедник, посвященный детским годам поэта. Здесь можно увидеть усадебный храм XVI века и роскошный дворец со старинными книгами и охотничьими трофеями.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Воздуха мало.

0: виске. Сны мои, что
1: ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра, спокойной ночи, мой друг.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Бурятия. Удивительный уголок нашей страны. Уникальное сочетание природных ландшафтов, рукотворных достопримечательностей и местных традиций привлекают в Бурятию туристов со всего света. Неудивительно хотя бы потому, что по территории республики пролегает более половины береговой линии озера Байкал. Еще Бурятия – один из регионов, где широко распространен буддизм. Здесь расположено несколько десятков буддийских храмов и других сакральных мест. А еще этот регион – родина певицы Елены Барахитовой. Композитор Александр Задбоев и поэт Даржо Пунсуков подарили Елене на свадьбу песню «Саган Харар Амаршалнап». В ней поется о празднике Белого месяца. У буддистов он знаменует наступление Нового года по лунному календарю. Песня поистине стала народной и теплом отзывается в сердце слушателя, призывая к бережному отношению к родным, земле, традициям. Елена Барахитова, «Саган Харар Амаршалнап», язык исполнения бурятский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте! В эфире «Радио Гордость», у микрофона Евгений Дубов. Наша еженедельная встреча объявляется открытой. В чарте, как обычно, кипят нешуточные страсти, меняются местами ваши любимые артисты, появляются новые лидеры. Ну, а все потому, что вы голосуете активно на нашем сайте. В ближайший час будем детально разбираться во всех чувствах, вкусах, расставим всех и все по своим местам. Открывает нашу десятку яркий дебют – это группа «Ума Турман» с песней «Не стой, танцуй», которую мы представили на прошлой неделе. Ну а сами ребята, братья Крестовские, только что зажгли на грандиозном фестивале в Санкт-Петербурге, где и презентовали этот сингл. Давайте настраиваться на позитив и подтанцовывать.
1: Десятое место. Никакая не

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Хит-парад великой страны.
2: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем наш хит-парад. И на 9-м месте дуэт Зары и Чапаева. Композиция «Быть счастливым» за неделю потеряла одну строчку, но, тем не менее, остается с нами. Недавно певица призналась, что для нее истинное счастье кроется в простых вещах. Это здоровье близких, улыбках детей и возможности заниматься творчеством. Она уверена, что нужно ценить каждый миг. И мне кажется, это правильная позиция. С этим трудно поспорить. Давайте слушать этот мудрый сингл.
0: Девятое место. «Миллион».

0: мы продолжаем движение по волнам лучшей музыки великой страны. Приглашаю вас к нашему столу. Впереди 8-е место, но сначала оценим кандидата на попадание в чарт. Григорий Лепс сегодня представит мощный кавер на культовую песню «Луна» группы Любэ. Этот релиз приурочен к юбилею дружественного коллектива и проекту «Любэ-35. Все опять начинается», где многие артисты исполнили песни коллектива. Сам Лепс отметил, что оригинал 94 года всегда казался ему невероятно глубоким, и он давно мечтал записать свою версию. Голосуйте за эту новинку на сайте радио «Гордость РФ».
1: Кандидат в хит-парад.
2: Оставил я старик, я словно стертый клык. Не перегрызть мне память,

0: Хит-парад великой страны продолжается. Только что звучал кандидат в нашу десятку Григорий Лепс с треком «Луна». Если его песня пришлась вам по душе, обязательно поддержите ее на сайте радио «Гордость РФ». Каждый голос важен. И, кстати, не менее важны ваши симпатии и участникам чарта. Вот, например, Михе Бунину, который потерял две позиции. Его песня «Родина моя» сегодня на 8-й строчке. Самое время активизироваться поклонникам артиста. Давайте исправим это положение.
1: 8-е место. Там заре.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Представляю нашу традиционную рубрику «Песня в тему». Сегодня поздравляем с днем рождения легендарного советского, да и российского композитора Алексея Рыбникова, подарившего нам шедевры к фильмам «Приключения Буратино» и «Вам и не снилось». Недавно на цифровых площадках издали масштабную антологию его киноработ в 5 частях. В честь маэстро слушаем гениальную тему «Барона» из культовой картины Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен».
0: Тема.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Это главные песни великой страны. И на седьмом месте сегодня проект «Родные» с песней «Река Волга». Никаких изменений за неделю. Девчонки из коллектива, кстати, признавались, что «Волга» для них — это не просто река, а настоящий символ русской души, дарующий колоссальное вдохновение. И их искреннее творчество находит огромный отклик у слушателей по всей стране. Давайте вместе сейчас почувствуем эту величественную энергетику.
0: Седьмое место.

0: продолжаем слушать лучшие песни недели на радио «Гордость». Скоро узнаем, кто занял 6-е место. А пока вспомним Валентину Толкунову, которая недавно отмечала 80-летие. Ее хрустальный голос ласково убаюкивал миллионы советских детей. Ну а песни о любви и верности стали частью нашей жизни и нашей истории. Давайте на несколько минут вернемся к истокам искренней душевности и послушаем легендарную композицию «Я не могу иначе».
1: Народное достояние.

0: Хит-парад «Великой страны» в эфире. Мы продолжаем двигаться к вершине. Кто оказался сегодня там, пока что останется тайной. Дождитесь конца нашего шоу. Ну а на шестой строчке у нас продвижение недели. Самый мощный взлет сразу на три позиции совершило трио «Иракли», диджей «Димиксер» и проекта «Севера» с треком «Матушка Россия». Музыканты поделились, что эта работа создавалась как дань уважения многонациональной культуре нашей Родины. И, конечно, ее традициям и сплоченности. А запись трека поддержал проект «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив. Слушаем.
1: Шестое место.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте «Радио Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость.
4: Евгений Дубов с вами и лучшие песни недели. Самые яркие хиты, впереди целых 5 мест, но пока еще один кандидат на попадание в чарт. Танцевальный инди-поп проект The Just из Новосибирска. Это признанная научная столица России. Ну и музыканты там тоже есть. Кстати, ребята вместе уже почти 20 лет. О своей новой работе «Перемотка» нам подробно рассказал лидер коллектива Алексей Ларичкин.
5: «Перемотка» — наш первый опыт в жанре кроссовера. В этом треке мы попытались соединить мелодичность инди-попа с атмосферой калифорнийской психоделики 60-х-70-х годов. Несмотря на отсылки к солнечному западному побережью, для нас эта песня очень новосибирская. Она про июльские вечера, нагретый за день асфальт, мокрые дороги после грозы, фонари и бесконечное ощущение движения большого города. Мы особенно рады, что успели выпустить этот трек именно в июле. Кажется, это лучшее время для его прослушивания. Где-нибудь по дороге домой, теплым вечером, когда город замедляется, но продолжает жить своим особенным ритмом «Метронома».
4: Поддержите сибирских романтиков на сайте Радио Гордость РФ, конечно, если песня вам понравится.
1: Кандидат в хит-парад.

0: Это был кандидат в хит-парад, новосибирская группа The Just. Поддержать музыкантов и проголосовать за их трек можно на сайте Радио Гордость. А мы возвращаемся к десятке лучших. На пятой строчке сегодня Юрий Стрелкин с песней «Помолчим». За неделю композиция потеряла одну строчку. Это невероятная атмосферная работа, призывающая остановиться в суете будни и услышать самое главное, конечно, трогает за живое. Давайте прямо сейчас забудем о делах и просто послушаем хорошую музыку.
1: Пятое место.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: В эфире хит-парад великой страны. И Евгений Дубов с вами. Прежде чем узнаем, кто на четвертом месте, отправимся на Северный Кавказ. Наш путь лежит в Кабардино-Балкарию. Эта республика знаменита не только Эльбрусом, но и голубыми озерами, уникальными карстовыми водоемами невероятной глубины. И здесь, в самом высокогорном городе страны, Тырныаузе, родился Шамиль Кашешов. Он поет на русском и кумыкском языках, и его песня «Юрия Гимнен Суев» переводится как «Любовь от всего сердца». Наслаждаемся кавказским колоритом.
1: Едем по стране.

0: это хит-парад великой страны. Мы подобрались вплотную к лидерам. На четвертом месте Владимир Пресняков с треком «Невероятно, но факт». Песня прибавила одну строчку за неделю. И, кстати, могу поделиться невероятным фактом. Например, Владимир связан с сегодняшними дебютантами из новосибирской группы «The Just», которую мы буквально несколько минут назад представили вам. Музыкант даже принял участие в съемках их клипа. Вот такая удивительная преемственность поколений. Ну а сейчас давайте слушать самого артиста.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем слушать лучшие песни недели на радио «Гордость». Делаем это вместе, делаем это хорошо. Впереди у нас тройка лидеров. Дождитесь этого момента, а прямо сейчас ненадолго отправимся в прошлое. Вспомним, какая музыка согревала наши сердца. 2 года назад на первом месте в хит-параде гремела народная песня «Селезень» от коллектива «Цветень». А вот ровно год назад, в июле 2025-го, вершину нашего чарта в третий раз штурмовала пронзительная песня Елены Максимовой «Ты вернись домой». Давайте прямо сейчас вспомним те мгновения и послушаем этот великолепный хит.
0: Капсула времени.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов, и самое время объявить триумфаторов, которые на этой неделе забрались на самый верх нашего чарта.
0: Тройка лидеров.
1: Открывает топ-3 легендарная группа Любэ с балладой «Жди меня». За неделю композиция потеряла две строчки, лишившись лидерства, но ваша поддержка остается колоссальной. Николай Расторгуев признавался, что эта песня требует особого душевного настроя и тишины, ведь в ней заложен глубокий смысл, близкий каждому русскому человеку. Давайте слушать и сопереживать.
0: Третье место.
2: Человек — это значит бороться.

больной, пулей дурой.

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни.

0: Это хит-парад великой страны. Мы уже на серебряной ступени нашего пьедестала музыкального. И здесь сегодня нас встречает Мия Бойко с синглом «Казак». Ее песня сделала отличный рывок на одну позицию. И вот она уже как никогда близка к вершине нашей десятки. Кстати, певица рассказала, что для нее этот трек стал важным шагом к раскрытию фольклорных корней и традиционной русской идентичности в современном звучании. И мне кажется, вы, дорогие друзья, слушатели «Радио Гордость», этот эксперимент явно оценили.
1: Второе место.
2: Я

0: В эфире радио «Гордость» и лучшие песни недели. Самое время узнать, кто обошел всех участников нашей десятки и занял лидирующую позицию. Ну, не буду тянуть. Это группа «Зверобой» с треком «Долгие дороги». Музыканты прибавили одну строчку и смогли завоевать золото нашего чарта. Поздравляем от души. Ну, а по-другому быть и не могло, ведь песня – настоящий путевой дневник сильных духом людей. И лидеры коллектива не раз подчеркивали, что трек описывает сложные маршруты, которые проверяют человека на прочность. Ну, а самое главное – то самое стремление поскорее вернуться домой. Помните, вас там ждут. Ну а я жду вас через 7 дней здесь, на радио «Гордость» в хит-параде великой страны. Голосуйте за любимых артистов, пусть их песни звучат чаще и громче. С вами был Евгений Дубов. Пока.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиостанция «Гордость».
3: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер Мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 49 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 51-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 киловатт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что событие куда более важное, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «The Just». Встречайте лето на «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, как биолог Магдалина Покровская в одиночку спасла свою противочумную лабораторию от наступающих немцев? К началу войны женщина создала живую вакцину против чумы на основе обезвреженных бактерий и успешно испытала ее на себе. Об исследованиях знал весь мир. Лаборатория Покровской в Ставрополе была одной из целей немцев. Исследовательница не могла оставить ее врагу. Но у правительства сил для эвакуации не было, и биолог вдвоем с шофером поехала в Ставрополь, за которой шли бои на легковушке, прямо под бомбами. Документы и рентгены она смогла забрать и вывести буквально за несколько часов до прихода немцев. Затем Магдалина Петровна повезла их из города на той же машине, но на окраине Ставрополя перепуганный взрывами шофер убежал. Не умевшая водить женщина с километр толкала свой автомобиль, пока не дождалась помощи и уехала в безопасное место. Ворвавшиеся в Ставрополь немцы перевернули вверх дном и лабораторию, и жилье Покровской, но ничего ценного не нашли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Семья – это начало всех начал. Это основа всего и опора. Мы в большинстве своем социальны и, по сути, не одиночки. И, возвращаясь домой вечером, нам нужны окна, где горит свет, где тебя любят и ждут. Семья – это про тепло, про доверие и про взаимопонимание. Про то, где прячешься от внешнего и набираешься сил для нового дня. Правда, когда мы маленькие, мы не задумываемся об этом. Ты самый любимый, вокруг тебя столько внимания, тобой все восторгаются. А когда вырастаешь, и ты уже тот самый, кто хранит этот семейный очаг, тогда начинаешь все чаще думать, а как же его не разбить? Вокруг жизнь со всеми ее проблемами, стрессами. Помните шутку? Семья – это группа людей, которые терпеливо выносят все твои недостатки. Вот в каждой шутке есть доля шутки. А про терпение и взаимоуважение – это правда. Это действительно то, что нельзя потерять в отношениях. И каждый праздник – это каждая маленькая радость для своих близких. У меня есть одна близкая знакомая. Однажды мы с ней разоткровенничались. И она мне рассказала: «Ты знаешь, я, бывает, такая уставшая, прихожу с работы домой, у меня в прихожей нет сил обувь снять. Я сажусь, а муж подходит, улыбается и говорит: ну, опять, говорит, воды мало пила. И кружку протягивает. И мне становится так хорошо. И я видела в ее глазах счастье и желание бежать домой. Потому что семья – это тепло. Семья – это про уют и про заботу».
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: сейчас.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В Уфе родился Вивиан Азарьевич Итин, один из пионеров советской фантастики, человек, опередивший свое время. Уже в начале 20-х годов прошлого века он создал повесть «Страна Гангури», одно из первых произведений советской научной фантастики, в котором писатель размышлял о будущем человечества, новых формах общества и возможностях науки. Итин был не просто автором, а человеком редкой энергии и широты взглядов. Он работал в научных экспедициях, писал стихи, очерки и рассказы, в которых соединялись реальность и мечта. Его тексты дышат духом эпохи открытий, времени, когда вера в прогресс и человеческий разум казалась безграничной. Литературное наследие Итина – это не только фантастика, но и отражение живого поиска, стремление понять человека и будущее. Уфа может гордиться тем, что именно здесь родился писатель, чьи идеи бросали вызов времени и задали направление целому поколению советских фантастов.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Штурвал в переводе с голландского означает буквально «рулевое колесо». Это слово пришло в Россию во времена Петра I, который одной из важнейших государственных задач называл создание современного флота. Петр посчитал правильным учиться у лучших. Одной из ведущих морских держав в конце 17 века была Голландия. 25-летний русский царь направил туда молодых дворян для обучения передовым технологиям. Сам работал на верфях, а еще нанял более 700 голландцев, специалистов как военного, так и гражданского профиля. Закономерным итогом стало появление в русском языке голландских морских терминов. Впрочем, не только морских и не только голландских. Позже ученые подсчитали, что из 11 тысяч иностранных заимствований, появившихся в России в 18 веке, две трети приходятся на петровские времена. Именно тогда в России началось создание словарей иностранных слов. К некоторым из них Петр лично приложил руку. Качество работы строго контролировал и переводчикам указывал – на свой язык писать так уж внятнее. Доверенным лицам, отправляемым в разные страны, государь особо поручал. Все, что ко флоту надлежит, на море и в портах, сыскать книги, также чего нет в книгах, но чинят от обычая, то помнить и все перевести на славянский язык нашим штилем, а за штилем их не гнаться.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титаник», а также впервые в истории достигли дна у Северного полюса. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В 2025 году исполнилось 70 лет решению, о котором сегодня мало говорят, но которое аукается нам до сих пор. В 1955 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал амнистию для украинских националистов, пособников гитлеровских оккупантов. И это было логичное продолжение разрушительной политики коммунистов во главе с Лениным. Они с первого дня строили СССР не как единое государство, а как союз равноправных республик с национальными бюрократиями, национальными языками, символикой и, внимание, с декларированным правом на выход. Крупнейшей такой республикой стала Украина. Коммунисты просто создали это новое государство. Вот что рассказывает научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин.
3: Мы должны отдавать себе отчет, кто является реальными создателями украинской государственности. Именно Ленин является тем человеком, который принимает решение о ликвидации Донецко-Криворожской республики весной 1918 года. Именно он дает установку на создание единого правительства для всей Украины. Именно этот человек чуть позднее говорит о необходимости поддержать украинскую государственность через включение в ее состав промышленно развитых районов Донбасса, Украина современная, в части ее восточных областей, в части ее западных границ, создана усилиями коммунистической партии, ее лидеров.
2: Кроме того, в 1920-30-х годах в СССР коммунистами проводилась так называемая коренизация, направленная на развитие национальных культур в республиках, продвижение местных кадров на руководящие должности, использование национальных языков в делопроизводстве и образовании. Национализм не давили, его аккуратно упаковывали в советскую обертку. Амнистированные Хрущевым укронацисты осели в школах, на предприятиях, в местных партийных комитетах и начали превращать Украину изнутри в антироссию. Чем все это обернулось, в итоге объяснять сегодня никому не нужно. И было бы, конечно, неплохо услышать от современных коммунистов оценку всему тому, что натворили их предшественники. Но они помалкивают о том, какой вклад внесла коммунистическая партия в создание, в том числе, на исконно русских землях антирусского государства.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: В эфире «Позывные великой страны» и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Бондарчук – всемирно известный советский режиссер. С детства его тянуло к театру, но во ВГИК Бондарчук попал лишь в конце 40-х годов, так как его призвали в армию, а потом на флот. Он участвовал в операции «Уран», ставшей ключевой в отбрасывании фашистов от Сталинграда. Пробивать путь в кинематограф Бондарчук начал актерскими ролями. В 31 год он получил звание народного артиста Советского Союза за съемки в фильме «Тарас Шевченко», который оценил Сталин. В конце 50-х Бондарчук дебютировал как режиссер с фильмом «Судьба человека» по Шолохову. Но мировую известность ему принесла «Война и мир». Ленту внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в съемках принимало участие самое большое число киностатистов – 120 тысяч. Картина с успехом прошла во многих кинотеатрах мира и в 69-м году получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. За эту же работу режиссера наградили «Золотым глобусом». Другой фильм Бондарчук «Ватерлоо» также стал одной из самых популярных военных картин 20-го столетия. Он получил премию «Давид ди Донателло» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Вершиной мирового кинематографа были признаны и другие фильмы Бондарчука: «Судьба человека», «Тихий дон», «Они сражались за родину». Какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцпола. Полов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе?
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
3: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит. Пушкин. Дорожные жалобы. Шлагбаум в 18 веке представлял собой простейшую рычажную конструкцию у городских ворот. Стойка, на нее крепится стрела с противовесом, на противоположной стороне опорный столб ниже человеческого роста с выемкой для фиксации свободного конца стрелы. Стрела деревянная, длинная и тяжелая. Механизм управления – веревка. Караульный освобождает веревку, стрела поднимается, проезжай. Дергает вниз, стрела опускается. Должна вроде бы плавно, но на практике с грохотом обрушивается на опору. Шлагбаумы в Российской империи появились при Петре I. Они делались по немецкому образцу, потому и название получили тоже немецкое. Шлаг – бить, разбивать, рубить. Баум – дерево, буквально срубленное дерево. Путнику было важно проскочить, пока это срубленное дерево не рухнуло ему на голову.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: История одной песни.
1: К 12-серийному телефильму «17 мгновений весны» композитор Микаэл Таривердиев и поэт Роберт Рождественский написали 12 песен. Предполагалось, что в каждой серии прозвучит своя песня, но в итоге оставили только две. Одной из них стала пронзительная лирическая песня о далекой родине, известная также под названием «Я прошу хоть ненадолго». Первоначально для записи был приглашен Муслим Магомаев, но его исполнение не устроило ни композитора, ни режиссера. «Увы, мой голос не соединился с образом советского разведчика Штирлица Тихонова», написал певец в автобиографической книге. Таривердиев тоже вспоминал этот эпизод. «Дело не в том, что он пел плохо или хорошо, просто для этой картины нужен был не его голос. Другой голос был найден не сразу. Пробовались практически все советские певцы, но в кадре никак не получалось соответствие песни и сдержанной глубокой игры Вячеслава Тихонова. Наконец, голос Иосифа Кобзона попал, что называется, в десятку. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Дмитрия Маликова и детской хоровой студии «Ключ» при храме Всемилостивого Спаса.

0: Дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Жены за столом поют.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значение температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируют...
2: Реклама.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.
0: Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентина Терешкова вошла в историю человечества как первая женщина в космосе. Отец ее погиб в советско-финскую, мать одна подняла троих детей. Терешкова работала на заводе, училась в школе рабочей молодежи, затем в техникуме, занималась в аэроклубе. Увлеклась парашютным спортом, который и определил ее судьбу. После полета Гагарина Королев решил отправить в космос женщину и начал отбор среди девушек-парашютисток. Терешкова оказалась одной из немногих, кто смог его пройти. Отправляясь в свой первый космический полет, она сообщила близким, что идет на соревнования. Ее полет начался с фразы «Эй, небо, сними шляпу!». Старт прошел четко, однако уже на орбите обнаружили проблему в автоматической системе. Корабль удалялся от Земли. В космосе Терешкова провела трое суток и не сумела покушать. Тем не менее, она аккуратно вела бортовой журнал и сделала бесценные фото горизонта, благодаря которым потом обнаружили аэрозольные слои в атмосфере. Гордимся нашими женщинами-героями!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Созидательный труд. Созидательный труд. Ну, по всей видимости, труд, который приносит какую-то пользу. И не только тебе самому, но и окружающим. И не обязательно это должна быть польза, вот прям полезная польза, да? Это может быть просто радость, улыбка, хорошее настроение. Я говорю, разумеется, о себе. Я актриса, телерадиоведущая. И если я кому-то повышаю настроение своим присутствием на радио, на телевидении или на сцене, это уже неплохо. Ну а кто-то печет хлеб, кто-то строит дома. Конечно, здорово, если то, что ты делаешь, кому-то нужно. И главное, чтобы это оценили. И желательно, пока ты жив.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Сами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
4: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Ногинске растут сразу два дуба-памятника? Огромные деревья, один на Фонтанной площади, а второй на улице Рогожской, входят в Национальный реестр старовозвратных деревьев России. Высота их впечатляет – 24 метра на Фонтанной площади и 28 на Рогожской. Оба дуба возрастом больше 150 лет. В реестр их включили благодаря экологическому обследованию, которое провели ногинские школьники-экологи. Название памятников живой природы претендовало больше деревьев, но в итоге в Национальный реестр вошли только два.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Афера или афера? Как правильно? Не только в обыденной речи, но также по радио и телевидению мы слышим то один вариант, то другой. Попробуем разобраться. Слово «афера» происходит от французского «афе» – «дело». В русский язык оно пришло в начале 19 века, причем в своем жаргонном смысле. Сомнительное предприятие, недобросовестная сделка, авантюра. Когда значение, произношение и написание слова устоялись, словари зафиксировали литературную норму – «афера». А через некоторое время многие начали говорить «афера». Почему? Сложно сказать, есть разные версии. В любом случае, это явление также нашло отражение в словарях. Одни подчеркивали «афера», не «афера» и ставили восклицательный знак. Другие отмечали вариант «афера» как разговорный. И уж совсем удивительно, что в третьем издании Большой советской энциклопедии слово написано через «ё» – «афера». Это второй том, вышедший в 1970 году. Казус. Но, конечно, на литературную норму он не повлиял. По-русски говорим и пишем только так. Афера. Без вариантов.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Хабаровск – город заслуженный, хоть и молодой. История его началась в середине 19 века. Российская империя и Китай размежевали границы, и на нашей стране у слияния Амура и Уссури основали военный форпост Хабаровска. Место выбирали генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский и Геннадий Невельской, исследователь устья Амура. Назвали новое поселение в честь русского первопроходца 17 века Ерофея Хабарова. Сейчас его бронзовый монумент встречает гостей у железнодорожного вокзала. Не забыт в городе и первопроходец Невельской. Его имя носит набережная Амура, которая зимой превращается в грандиозный городской каток. В честь Муравьева-Амурского зовется центральный городской парк, старейший в городе. Здесь можно подняться на Амурский утес, полюбоваться рекой и рассмотреть пагоду, расположенную уже по китайскую сторону границы. Утес – место историческое. Именно сюда в середине 19 века высадились солдаты и исследователи, занимавшиеся освоением Приамурья. С 12 года Хабаровск – город воинской славы. Об участии местных жителей в Великой Отечественной напоминает ансамбль на площади Славы. На черном камне высечены имена 19 тысяч местных солдат и офицеров, павших в боях Великой Отечественной. А еще Хабаровск изображен на 5-тысячной купюре. Ее украшает амурское чудо – грандиозный железнодорожный мост на Транссибе. На момент постройки – самый длинный в Евразии. Послушаем песню «Родники» в исполнении уроженки Хабаровска Татьяны Куртуковой.

В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что Воронежский океанариум входит в топ-10 в Европе? В 2015 году он получил престижную международную премию в области туризма. Кстати, океанариум в Воронеже единственный из европейской топовой десятки, расположен не на морском побережье, а в глубине материка. Открыли его в 2011-м недалеко от трассы М4 Дон. Среднегодовое число посетителей с тех пор около 250 000. Коллекция океанариума насчитывает больше 300 видов рыб и морских млекопитающих и разделена на 4 тематические зоны – леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Среди обитателей – зеленая морская черепаха, песчаная тигровая акула, нерпы, пингвины. Объем главного аквариума с акулами – 380 тысяч литров. Океанариум признан Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и ведет научную работу.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты

0: и ценности. На радио «Гордость» на все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.

0: капитан, еще не вечер!
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет!
3: Это Веснушка.
2: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Арина Яковлева. Это имя вряд ли скажет многим о чем-либо, а вот если добавить отчество Родионовна, сразу понятно, речь идет о няне Александра Сергеевича Пушкина. Сказки, которые она рассказывала по памяти маленькому Саше, впоследствии стали источником вдохновения для самых знаменитых произведений поэта. Арина Родионовна была обычной крестьянкой. В описи села Кобрино Петербургской губернии она просто значится как Ирина Родионова. Грамоты она не знала, как и большинство крестьян того времени. Однако помнила наизусть множество сказок, песен, пословиц, поговорок. Александр с детства запоминал народные крылатые фразы и необычные сюжеты. Многие исследователи его творчества уверены, что именно от няни он услышал мотивы о семи богатырях, избушке на курьих ножках и многие другие. Она так много значила для поэта, что он называл няню мамушкой, а ее образ воссоздал во многих произведениях. Арина Родионовна послужила прототипом няни Татьяны в «Евгении Онегине», няни главного героя романа «Дубровский», мамки Ксении в «Борисе Годунове» и ряда женских образов в романе «Араб Петра Великого». Примечательно, что Пушкин никогда не писал в своих произведениях ни о родной матери, ни об отце. 50 лет назад в деревне Кобрино открыт музей «Домик няни Александра Пушкина».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Локации часто называют вообще любое место на карте. А еще чаще не любое, а то, которое считают особенно привлекательным. Очень любят это слово риэлторы. Роскошная локация на их профессиональном языке – это хорошее место для жизни с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью. Частенько слово «локация» употребляется в туристическом бизнесе, где за ним опять же стоит удачное размещение – в центре, рядом с достопримечательностями или рядом с пляжем. Однако современный словарь иностранных слов дает другое определение. Локация – это выявление какого-либо объекта по исходящему от него сигналу. Например, так можно назвать поиск мобильного телефона с помощью специальных устройств. Так что, может, оставим локацию, геолокацию или радиолокацию военным и полицейским, а сами будем говорить просто «удачное размещение» или «хорошее место».
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Фонтан «Жемчужина Анапы» – одно из культовых мест в курортном городе. Авторы расположили 6 зеркальных шаров на разном уровне. Некоторые лежат прямо на тротуаре. Когда бьющие снизу струи воды поднимаются вверх, кажется, что жемчужины парят прямо в воздухе без поддержки. Но главная фишка – по фонтану можно ходить. В жару самое то. Вокруг лавочки, где удобно посидеть вечерком, когда танец воды подсвечивается. Построили жемчужину в 2015-м, недалеко от музея Горгиппи.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Валерия Бокова – профессиональный музыкант, педагог по вокалу, родом из певучей Смоленской области. Свой путь начала с песни об отце, приуроченной к его юбилею. Валерия – финалистка конкурса «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ, победительница всероссийского конкурса «Песни Победы». На радио «Гордость» звучит ее песня «Океаны», созданная в конце прошлого года. Слушаем Валерию Бокову «Ты и я, мы целая вселенная» на радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин, и это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости. Самый мощный в мире ракетный двигатель. Летом 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» имени пионера космического двигателестроения академика Валентина Глушко сообщило об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ. Тяга двигателя составила 806 тонн сил, что делает его самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Предыдущий рекорд среди жидкостных ракетных двигателей также принадлежит отечественному двигателестроению. В 1988-м предшественник 171-го, двигатель РД-170, обеспечил полет уникальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Тяга этого двигателя составляла 740 тонн сил.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «blackout» в переводе с английского буквально значит «затмение». И чаще всего употребляется в значении прекращения подачи электроэнергии. Часто слово можно услышать в контексте массовых отключений света в жилых кварталах. Пришло оно из американских СМИ и тесно связано с реалиями североамериканской энергосистемы. Крупной, но плохо защищенной. Одно из самых значительных в мировой истории массовых отключений электричества – это авария Ниагарского энергоузла в 1965 году. Тогда без света и тепла осталось около 25 миллионов человек. Еще одно значение слова.
2: Реклама.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
3: На холодной земле

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне, позвони мне.

позвони, позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Вертолетный спорт – визитная карточка России. Он появился в СССР в 50-е годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель Ми-1, которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Костромская область может похвастаться оригинальной достопримечательностью, которая находится в городке Соли-Галич. Это своеобразный музей под открытым небом, созданный местным учителем Павлом Кудряшовым. Он разместил на своем приусадебном участке более 5000 скворечников, которые он в течение 30 лет изготавливал вместе с учениками местной школы. В этой коллекции есть не только обычные деревянные домики, но и изделия из бересты, старых валенок, орехов и отслуживших свой срок учебников. Каждый скворечник отличается неповторимым оформлением. Придомовая территория Павла Кудряшова стала похожа на сказочный сад, украшенный необычными домиками. Даже уличный туалет на участке хозяин сделал в форме скворечника. На сегодняшний день эта коллекция птичьих домиков – одна из самых

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что из распространенных речевых ошибок может встать в один ряд с анекдотичными «звонит» и «квартал»? Пожалуй, ходатайство. А если по-русски, то, конечно, ходатайство. И только так, с ударением на второй слог. Ходатайствами еще в позапрошлом веке называли попытки добиться чего-либо от официальных лиц. Это может быть и просто устное обращение, и оформленный документ. В русской классике можно найти тесно связанное с ходатайством слово «ходатай». Так называли любого, кто обращался к властям в чьих-либо интересах. Ходатай по делам – это и юрист, и просто человек, который передает чиновникам чужие прошения за плату. В целом, это представитель или заступник в широком смысле слова. Вспомним чеховского дельца. Он маклер, биржевой заяц, дирижер в танцах, комиссионер, кум, плакальщик на похоронах и ходатай по делам. Теперь точно говорим правильно. Ходатай – ходатайство.
0: Радио «Гордость».

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Студентке Яне Фадиной из Волхова 22 года. Почти 8 лет назад, в школьные годы, она создала благотворительный проект «Подарок другу». Его цель – помощь социализироваться особенным детям и оказать помощь их семьям. Начала Яна с того, что привлекла к волонтерству учеников Волховской гимназии. Основным объектом их заботы стали воспитанники детского реабилитационного центра. Гимназисты-добровольцы стали регулярно встречаться с детьми, проводить совместные творческие мероприятия, устраивать праздники. Самое яркое представление традиционно приурочено к Новому году. За почти 8 лет существования проекта Яна вовлекла в благотворительную деятельность свыше 150 волонтеров. Теперь это не только гимназисты, но и студенты, преподаватели и многие другие неравнодушные люди разного возраста и профессий. Более 300 детей с особыми потребностями получили помощь, внимание, заботу и нашли новых друзей. В декабре 2023 года Яна Фадина вошла в число финалистов и получила специальный приз международной премии «Мы вместе». Сегодня она работает над тем, чтобы расширить географию проекта «Подарок другу» на другие районы Ленинградской области.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху, от былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

родные. Нас живых еще не так мало. Поднимем руки.

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: «Ротонда» в Санкт-Петербурге – это маленький театр классики на улицах и в парках города. Круглое здание с колоннадой и куполом, где архитектура служит и украшением, и смотровой площадкой. Такие павильоны пришли в Петербург вместе с европейским классицизмом конца XVIII – начала XIX века. Их форма отсылает к античным ротондам и идеям Палладио. Интересный факт – круглая форма дает необычную акустику. В ротондах часто проходят камерные концерты и романтические выступления уличных музыкантов. Ротонды стояли у набережных и в сад-ансамблях, служили беседками и фонарями для прогулок. Многие были утрачены. Но некоторые восстановленные продолжают быть любимыми местами для фотографий и встреч, храня дух старого Петербурга.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою, тем, кто

Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры!

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарные. Легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Наш сериал про Шерлока Холмса – один из лучших в мире. В топ-10 и 20 сам фильм и исполнители главных ролей включали зрители со всего мира. Неудивительно, съемочная группа тщательно подошла к созданию антуража. Трубку Холмса заказали у мастера, который делал курительные принадлежности Сталина. Когда ее украли со съемочной площадки, на замену сделали сразу две копии, на всякий случай. В одной из серий Темза подлинная, лондонская. Ее для сериала снял советский телевизионщик. Овсянка, которую едят герои, настоящая, стряпала помощница режиссера. Когда Мориарти поджег квартиру Холмса, пламя было реальным, и декорации сгорели на самом деле. Потушить их не сумели. Съемочная группа бережно отнеслась к оригиналу. В истории про пеструю ленту змею пытались заставить ползти по шнуру. Оказалось, что тут автор ошибся, присмыкающиеся так не умеют. В нашей экранизации змея ползет по стене, что разом биологически точно и похоже на первоисточник.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Устаревшее слово «чело» и сегодня вряд ли кому неизвестно, хотя оно практически вышло из употребления. Современный синоним «лоб». Чело корабля, так называли переднюю часть судна, тоже превратилось в архаизм. Его нынешнее название также в подсказке не нуждается – «нос». Менее известно другое значение чела. Оно используется в наши дни, правда, не часто. Чело горы, иначе бараний лоб. Это отполированная ледником горная вершина или округлый выпуклый скальный массив. Старинное выражение «бить челом», означавшее низкий поклон высокопоставленному лицу в знак глубочайшего почтения или при подаче ходатайства челобитной, также не вызовет затруднения, хотя и получило переносное значение. «Бью челом» – так иногда приветствуют старшего, родственника или хорошего знакомого, выражая уважение и благодарность. Произносит эту фразу с оттенком легкой иронии, допустимой между близкими людьми. В пол, конечно, никто не кланяется. А есть у чела и современный потомок – челка – прядь волос, не спадающих на лоб. Это слово комфортно живет в современном русском языке и переходить в категорию архаизмов пока не собирается.
0: Радиостанция «Гордость».

Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Санкт-Петербург уверенно называют культурной столицей России. В этом большая заслуга не только великих зодчих прошлого, но и людей, живших еще совсем недавно и оставивших по себе прекрасную память. Один из них – Борис Борисович Петровский. Он родился в семье потомственных дворян, но образование получил уже в советское время. В университете заинтересовался археологией, участвовал в Северокавказской экспедиции, в раскопках городищ, искал следы цивилизации Урарту в Армении. В качестве признанного международного авторитета Петровский был представителем СССР в Международном комитете экспертов ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии и начальником археологической экспедиции, которая исследовала памятники в зоне затопления Асуанской плотины. Около 60 лет проработал Борис Петровский в Государственном Эрмитаже и более четверти века был его директором. Именно в это время Эрмитаж стал главным музеем нашей страны, куда стремились попасть туристы со всего мира. Дело своего отца вот уже более 30 лет с честью продолжает его сын Михаил Борисович Петровский.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

История одной песни. Композиция группы «Черный кофе» «Пылает за окном звезда» — пример удачной встречи классической поэзии с современной музыкой. А еще с ней связана настоящая детективная история. Много лет стихотворение приписывали Осипу Мандельштаму, и не зря под его именем его и напечатали в журнале «Красная Нива». Однако надежды Мандельштам авторство мужа опровергла. В действительности стихотворение написал Сергей Клычков, друг Есенина, крестьянский поэт из Талдома. Путаница случилась из-за того, что дружившие Мандельштам и Клычков вместе принесли свои стихи в редакцию журнала. Ошибку они обнаружили сразу, но промолчали, пожалели виновных, которым грозило увольнение. Стихотворение оказалось подготовленным без ведома авторов в американском сборнике и тоже под фамилией Мандельштама. В 30-е оба поэта погибли, их стихи надолго оказались под запретом. Так авторство Сергея Клычкова забыли, пока группа «Черный кофе» не создала на основе его стихов песню, мгновенно ставшую хитом. Слушаем «Пылает за окном звезда» на радио «Гордость».

0: вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: Театральная площадь – сердце Прокопьевска, место, которым город вправе гордиться. Здесь возвышается главный драмтеатр, символ искусства и культуры, а вокруг его фасада раскинулись симметричные дома с ажурными башенками, шпилями и красными звездами. Их ярко-желтый цвет давно стал визитной карточкой площади. Центр площади – театр, где проходят премьеры спектаклей, концерты, фестивали и торжественные мероприятия. А дома по обе стороны создают особую гармонию. Шпили и декоративные детали на фоне ярких стен выглядят празднично и нарядно, словно город сам задает настроение своим жителям. На театральной площади всегда оживленно. Здесь гуляют семьи, собираются друзья, фотографируются туристы. Это место напоминает всем, что Прокопьевск не только шахтерская столица Кузбасса, но и город, где ценят красоту, культуру и традиции.
3: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России разработано новое средство акустической защиты для кораблей и судов. Это напольное покрытие, снижающее вибрацию палубных настилов. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Отечественный продукт не только способен полностью заменить зарубежные аналоги, но и превосходит их по целому ряду показателей, таким как вибро, шумопоглощение и износостойкость. Для кораблей и судов важно такое понятие, как обитаемость, то есть степень их приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания. Поэтому работа над созданием материалов с высокой способностью поглощать вибрационную и акустическую энергию идет постоянно. История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Иванович Алексеев – великий российский штангист, известный во всем мире. Дважды выигрывал Олимпийские игры, 8 раз становился обладателем золотых наград на чемпионатах мира и Европы. Признан лучшим штангистом планеты в 20 веке, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный спортсмен в тяжелой атлетике. За 7 лет Алексеев установил 79 мировых рекордов. Он до сих пор самый сильный человек планеты Земля. Алексеев – уникальный спортсмен. При весе 162 килограмма он не только занимался со штангой, но имел первый разряд по волейболу и занимался легкой атлетикой. Поднятый им суммарный вес в 645 килограммов по сумме троеборья до сих пор остается непревзойденным достижением и вряд ли будет побит в ближайшем будущем, потому что в 72-м из программы тяжелоатлетических соревнований исключили жим. По официальной версии – из-за трудности оценки частоты исполнения, по неофициальной – потому что Алексеев именно в этом движении был на голову выше зарубежных соперников и обеспечивал себе гарантию общей победы. Однако и после этого Василий Иванович поставил еще 25 мировых рекордов в рывке и толчке, а одно из главных его достижений – тренерская. В 92-м, после распада Советского Союза, он возглавил команду СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Барселоне его подопечные одержали победу в командном зачете. 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Рязани на улице Свободы находится необычное и теплое место – галерея пряников. Это не просто музей, это настоящее путешествие в мир сладких историй и ароматов. В экспозиции собраны традиции пряничного дела из России и многих стран мира. Здесь можно увидеть пряники в форме домиков, животных, цветов, целые мини-деревни и театральные панно из теста. В галерее пряников проводят мастер-классы, экскурсии и даже чаепития. Посетители пробуют лакомства и сами украшают пряники под руководством мастеров. Кстати, экспозиция обновляется примерно каждые полгода, поэтому каждый визит может открыть что-то новое и сладкое. Рязань в этом музее доказывает, пряник – не просто лакомство, а часть живого наследия, вкусная страница истории и культуры.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Мы часто так упахиваемся в делах, что жизнь начинает напоминать бесконечный список задач на холодильнике. Но если на секунду притормозить и выдохнуть, становится ясно. Без самой жизни все эти дедлайны, планы и даже мечты о море не имеют вообще никакого смысла. Жизнь – это ведь не просто галочка в свидетельстве о рождении или биологический факт того, что вы проснулись и пьете свой утренний кофе. Это тот самый фундамент, на котором мы строим все остальное, наш главный и единственный капитал. У нас даже в 20-й статье Конституции прописано «право на жизнь». Считайте это такой фундаментальной государственной гарантией, что ваша жизнь находится под защитой. Но вот чем именно мы этот подарок наполним? Это уже наш личный квест. В нашей традиции жизнь всегда была чем-то гораздо большим, чем просто функционирование организма. Это осмысленное движение к какому-то внутреннему идеалу, когда ты каждый день стараешься быть чуть лучше, чем вчера. есть одна простая, но очень точная мысль. Жить нужно так, чтобы, глядя вечером в зеркало, тебе не хотелось отвести глаза от собственного отражения. Это когда твои дела меняют мир вокруг хотя бы на миллиметр в лучшую сторону, будь то помощь соседу, забота о детях или честный труд на благо всей страны. Жизнь – это не одиночный заплыв. Она наполнена памятью наших предков и нашей ответственностью перед теми, кто придет после нас. В конце концов, человечество просто не сможет двигаться дальше, если мы перестанем ценить этот дар и передавать его будущим поколениям. Вспомните людей, которыми вы искренне восхищаетесь. Дедушка, учитель или известный герой. Они ведь прожили достойную жизнь и оставили после себя теплый след в душах других. Вот в этом и есть весь секрет. Нужно просто творить добро, чтобы ваша история меняла жизнь окружающих к лучшему. А пока мы созидаем и любим, мы по-настоящему живем.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас...
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали, вот, и барабанщик у нас Женя Крючков сочинил слова сразу же, буквально, это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело, эти слова, и я приехал домой, мы были, все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму, и приехали домой, он, у него уже вот это все получилось, я буквально сразу же написал, ну, аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну, а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет этих мужественных людей в рубрике «Какие люди?». Герой этого выпуска – ветеран СВО, полковник внутренней службы запаса Виталий Шкарапада из Республики Коми. Он профессиональный юрист, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в системе ФСИН. В первый же день выхода в отставку подписал контракт с частной военной компанией и ушел на СВО. Когда вернулся, понял, что хочет заниматься чем-то совершенно новым для себя. И тут ему на глаза попался фонд «Защитники Отечества», у которого одна из важных задач – помогать ветеранам получить интересную специальность. Фонд помог Виталию стать участником программы в Московской школе управления «Сколково». Сейчас он учится развивать индустрию гостеприимства. Обучение началось в апреле, и скоро он получит диплом о профессиональной переподготовке. Виталий говорит, что новая профессия захватила его полностью. Несмотря на то, что учиться приходится по 12-13 часов в день, ему все нравится. Во время учебы герой вместе с командой побывал в Мурманске, посетили знаменитую Тереберку и маяк на сопке Достоевского. Ветерану СВО очень понравились киты и тюлени, а также паспорт полярника, который ему вручили. Виталий Шкарапада уверен, что новая профессия, которую он осваивает, поможет ему сделать родную республику более комфортной не только для туристов, но и для земляков. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В Рязани есть особое место. Музей истории воздушно-десантных войск. Филиал Центрального музея вооруженных сил. Он расположен на площади Маргелова. И здесь представлено более 80 тысяч экспонатов. Оружие, парашюты, личные вещи десантников, архивные документы, ордена и знамена. В экспозиции – реконструкция кабинета легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. Динамические диорамы, посвященные ключевым операциям десантников. Например, под Вязьмой или «Высота 776». Есть и кинозал, где показывают фильмы о подготовке, боевых подвигах и жизни ВДВ, а также сенсорные столы с интерактивной информацией. Музей работает с 1972 года. Он основан по инициативе командующего ВДВ Василия Маргелова и находится в здании памятника архитектуры XIX века. Для Рязани это не просто музей. Это живая летопись неба, прыжков и героизма. Место, где хранят память о тех, кто отдавал свои жизни за родину, взмывая ввысь под крылом парашюта.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников СВО и их семей «Лисёна Арт».
3: Чем занимается центр? Из названия уже понятно, что творчеством в первую очередь. Но какие направления основные?
4: Вы знаете, я очень долго думала, как и чем помогать. И пройдя свой жизненный путь, я поняла и увидела, насколько работают краски, холст, кисти, цветные карандаши. Что то, о чем мы держим внутри и не всегда готовы. Самое главное, готовы поделиться с кем-то. Я вам рассказала, да, в начале нашего эфира о том, что мне просто максимально хотелось быть одной, плакать, кричать от безысходности, от непонимания, куда мне идти, что делать. Но не хотелось вообще в этот момент с кем-то говорить. И, видимо, вот этот холст сработал со мной как лицо, которому я доверяю. То есть я на него выплескивала все свои страхи, переживания, боль, слезы. И я поняла, что этот инструмент очень сильно и хорошо работает. Он дает возможность человеку выплеснуть, не хранить у себя там в душе все вот эти страхи, волнения, опасения. Так и родилась идея заняться именно творческим направлением. На сегодняшний день у нас порядка 12 творческих арт-лабораторий. Это и глинотерапия, и музыкотерапия, и танцетерапия, и терапия искусствами, и терапия творчеством, когда мы рисуем с парнями в госпиталях картины, аффирмации, когда мы закладываем в них смысл, когда мы погружаем их в этот творческий процесс, и они непринужденно уже к концу нашей встречи начинают улыбаться. И вот сегодня со мной здесь у вас в гостях наш прекраснейший, самый лучший и открытый друг Александр Бордик, который не понаслышке знает уже, да, действительно больше года. Мы вместе шагаем и делаем добрые дела. Я хочу сказать, что мы всегда рады каждому из вас. Я, наверное, может быть, не совсем правильный тот руководитель, который свой личный номер телефона всегда оставляет везде. Мой номер телефона 8-963-625-40-16. Я в целом 24 на 7 всегда в круглом доступе. Вы можете написать, позвонить, уточнить любой вопрос, который вас интересует или беспокоит. Ну и, конечно же, наше теплое пространство, которое находится по адресу Москва, улица Проспект Мира, дом 43, третий этаж. Ну и даже если вы, в принципе, зайдете в пространство дома Ватковского и скажете, как нам пройти в центр Лисёный Арт, вас любой сотрудник проводит к нам в гости. И именно там мы готовы встретить каждую маму, каждую супругу, сестру, подругу боевую, любого человека, кто нуждается в помощи и поддержке, проходя не самый простой свой жизненный путь.
1: История одной песни.
2: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: девушки. А девушки потом.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анна Ревякина. Жизнь так несется.
3: Жизнь так несется, что, кажется, врежется в стену. Было ли детство под солнцем города рос? Были ли руки отца колдовские над острым коленом? Были ли слезы? Были. Как в детстве без слез? Слезы. Они что вода из донецкого крана. Были, лились, и теперь их дают по часам. Лягу укладывать дочку, и вспомнится спинка дивана. В стылом Донецке стоит этот белый диван. Я за ним сына качала в потерянном мае. Сонные степи с тех пор у нас топчет кирза. Мама, я слышал или послышалась? Снова стреляют? Спи, мой хороший, это должно быть гроза. Слезы дают по ночам, чтобы дети не знали. Слез этих таз жестяной для мытья головы. Что о нас скажут потом? Мы жили, мы воевали. Мы воевали за то, чтобы не было больше войны.
2: Поэт Анна Ревякина родом из Донецка. Здесь она окончила школу, университет, защитила диссертацию. И пережила вместе с любимым городом все беды, разруху, нехватку самого необходимого. В донецкой квартире Анны стоит диван. Отодвинув его подальше от окна, за спинкой, на полу, она укладывала спать сына, чтобы шанс уцелеть под обстрелами стал выше.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: На Алтае записаны сотни уникальных народных песен. Участники творческой экспедиции «Родники. Истоки» обнаружили и зафиксировали песенное наследие народов региона. Среди находок – образцы горлового пения тилингитов и мужская лирика кумандинцев. Алтай стал третьим по счету регионом, где участники проекта ищут народные песни для современных аранжировок. Исследователи совершили несколько выездов в отдаленные уголки, чтобы зафиксировать песенное наследие народов, населяющих эту территорию. Видеографы также записали песни вокального ансамбля кумандинцев. Этот коренной народ насчитывает всего от 1 до 3 тысяч человек, а носители их языка остались десятки. Записанная лирика отличается изящной мелодией. Все обрядовые и бытовые песнопения будут обработаны профессиональными аранжировками. По мнению экспертов, среди них могут родиться будущие хиты российской эстрады. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Группа «Ойме» исполняет песенный фольклор разных народов России на национальных языках и в современной аранжировке. Основу составляют песни народности финно-угорской группы, прежде всего мордвы, народов Эрзя и Мокша. Композицию «Келу» «Ойме» называет одной из основных в своем репертуаре. Неудивительно, «Келу» в русском переводе «береза». Береза у мордвы – дерево священное. Она стоит в центре вселенной и пронзает всю вертикаль языка альфино-угорского мира снизу доверху. Высоко в ветвях обитает Бог. Вращаются солнце, луна и звезды. Средняя часть – ствол – это мир земной, а также обиталище почитаемых духов женского рода. Корни – подземный мир, мир предков. У корней бьет волшебный исцеляющий родник. Глухие начинают слышать, слепые – видеть, безногие – ходить. Такое вот чудесное дерево и чудесная песня. Ойме – Келу, язык исполнения – Макшан.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенные и боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности воинскому долгу.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие обоснованно задаются вопросом, как правильно склонять слово «отрасль» во множественном числе. Отраслей или отраслей? Отраслям или отраслям? Еще некоторое время назад правильным считался единственный вариант – ударение на первом слоге – отрасли, отраслей, отраслям. Вариант с ударением на последний слог – отраслей – помечали как разговорный. С течением времени словари все более смягчались. Вариант с ударением на окончание стали фиксировать как допустимый. А ряд словарей, изданных в последние годы, называют равноправным. Сегодня на строгом варианте нормы настаивают, как правило, издания, предназначенные для работников радио и телевидения. Ну и что же делать? Как говорится, возможны варианты. Если хотите быть уверенным в правильном произношении или выступаете в эфире, придерживайтесь строгой нормы. Обсудим развитие отраслей. Речь шла о различных отраслях. В неформальной беседе можно выбрать любой из вариантов. Как неоднократно отмечалось, ударение в русском языке может изменяться со временем. И это длительный процесс. Закреплению новой литературной нормы, как правило, предшествует продолжительный период, когда допустимыми могут считаться и старый, и новый вариант.
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
2: Мне кажется, созидательный труд – это как любимая профессия. То есть все едут на работу, а ты мчишься заниматься любимым делом. И в этом колоссальная разница. Конечно, это большое счастье, когда в жизни все сложилось именно так. Созидание – это же творческий процесс. Исследуешь ты что-то, придумываешь, создаешь новое, строишь, улучшаешь, воспитываешь или передаешь знания и опыт. В любой профессии подход развития во благо делает тебя счастливым, делает тебя нужным. Главное – найти свое дело, свое любимое дело, в котором можно раскрыть свой талант. Тогда начнется творческий процесс. А это увлечение, это поиск, это азарт. И вот ты уже что-то создаешь, и вроде труд уже не такой трудный, вроде это уже и не труд, а сплошной творческий, увлекательный процесс.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали новый суперпрозрачный сверхпрочный материал на основе композита оксидов магния и иттрия. Чтобы получить его, наши химики использовали технологию микроволнового спекания. В перспективе на ее основе можно будет создавать и крупногабаритные изделия. Технология очень сложная, так как требует тщательной настройки сочетания длины волн излучения и размера зерен композита. Только СВЧ-генераторы Института прикладной физики РАН позволили получить требуемые соотношения. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать в авиастроительной и космической индустрии. Ученым из Нижнего Новгорода помогали специалисты из Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Результаты своего исследования российские ученые уже опубликовали в престижном международном журнале, а получить их удалось благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда. История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Ярмарка. Яркий и шумный торговый праздник. Ряды, лавки, угощения, ремесла, гуляния с истинно русским размахом. При этом само слово «ярмарка» имеет немецкие корни. «Я» – год, «макт» – рынок. Буквально ежегодный рынок. В средневековой Европе ярмарки устраивали раз в году, в назначенный день, обычно к церковному празднику. Купцы съезжались из разных земель, привозили ткани, меха, пряности, посуду. Торговля шла несколько дней и превращалась в большое событие для всей округи. На Руси предшественниками ярмарок были так называемые торжки – однодневные сезонные торги, на которых продавали определенный товар – скот, хлеб или ткани. Они упоминаются с XI века. В XVI ярмарочная торговля в основном сформировалась. А к концу XIX века по всей стране ежегодно проводилось более 18 тысяч ярмарок различного размаха и направленности. Крупнейшая считалась Нижегородская. Она поражала не только торговыми оборотами, но и насыщенной культурной программой. Для гостей и участников устраивали концерты, театральные премьеры, оперные и балетные постановки. Издавалась газета. Ярмарка проводилась ежегодно с середины июня до конца августа. Полтора месяца. Вторая по назначению – Ирбитская. Длилась месяц и встречала гостей в феврале.
1: Гений места на радио «Гордость».
3: Сергей Петрович Боткин – врач и организатор медицины, выдающийся уроженец Москвы. Родился в 1832-м в многодетной семье богатого купца. Призвание нашло Боткина случайно. Император Николай I разрешал людям, не окончившим гимназии, поступать только на медицинский. Сергей Боткин учился дома и в частном пансионе. Это решило его судьбу. Боевое крещение молодой врач получил на Крымской войне, где работал у великого Петра. Пирогова. Именно тогда Боткин сформулировал свою главную идею – организм – единая система, и лечить нужно не болезнь, а человека. Она пришла к молодому врачу, когда он боролся за улучшение питания раненых в лазаретах. Подобно многим тогдашним ученым, Боткин соединял в себе разом десяток современных узких специалистов. Он был руководителем хирургической клиники, санитарным врачом, организатором санаторного лечения и борцом с эпидемиями. Боткин придумал и внедрил прообраз современной скорой помощи – первые санитарные кареты. Сергею Петровичу Крым обязан званием всесоюзной здравницы. Он первым рекомендовал местный климат туберкулезным больным. В XIX веке идея женского профессионального образования только появилась. Боткин организовал в нашей стране женские, фельдшерские и акушерские курсы. У него работали первые русские женщины-врачи. Сергей Петрович был лейб-медиком императорской семьи. Были у него и другие знаменитые пациенты – Достоевский и Менделеев, Репин и Бородин. Традиции, заложенные великим врачом, продолжает Боткинская больница в его родной Москве.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
3: А знаете, что бульварное кольцо в Москве появилось на месте крепостного вала? Именно здесь когда-то шли стены Белого города, третьего кольца укреплений столицы. К 18 столетию рубежи России отодвинули далеко от сердца страны. Императрица Екатерина II велела разбить на месте крепостных стен прогулочные бульвары. Небольшие площади запланировали на месте бывших башен. Работы шли целых полвека. Интересно, что в царские времена правила поведения на бульварах были куда строже нынешних. Гуляющим запрещали не только выгуливать на газонах собак, но и появляться на бульварах с чемоданами. За два века бульварное кольцо пережило многое. В 812-м деревья и кусты вырубили наполеоновские солдаты. В 47-м масштабная советская реконструкция ликвидировала следы войны. На бульварном традиционно ставят памятники поэтам и писателям. Здесь и Пушкин, и Гоголь, и Шолохов, пересекающий Тихий Дон. Пройдемся от Гоголя до Высоцкого и послушаем «Осоку. Забери меня» на частоте 105 FM. Радио «Гордость. Москва».

0: Я знаю, будет город, будет сад. И лучшее, конечно, впереди. А пленка не смотается назад в прямом эфире, сколько ни крути. Давно так ясно не был виден путь. Чужим не одолеть, пройти своим. Теперь уже себя не обмануть. И да, мы за ценой не постоим. И да, что не характер, то кремень. И да, опять за совесть, не за страх. Вернись домой живым, и будет день, и радость со слезами на глазах.
1: Строчки стихотворения известного поэта Натальи Тебелевой – это перекличка со стихами и песнями, на которых мы росли, которые нас в немалой степени формировали. Потом наступил период, когда многие стали их забывать. Когда казалось даже, что они безвозвратно потеряли актуальность. В какой-то момент стали говорить, что место этих произведений не то что на полках, а в пыльном чулане истории. А теперь мы начинаем открывать их для себя, понимать и чувствовать заново. Потому что вдруг выяснилось, они прописаны в наших генах, в нашем культурном коде. Они в каком-то смысле и есть мы.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Белоярская АЭС – старейшая из ныне действующих в России и при этом самая современная. Именно здесь работают два существующих в нашей стране уникальных реактора на быстрых нейтронах. Сейчас, после того, как французы закрыли свой «Феникс», Россия осталась единственной страной в мире, где такие существуют и благополучно работают. Так что наша Белоярская АЭС – абсолютно уникальное явление, воплощение российского атомного превосходства. Реактор на быстрых нейтронах – основа замкнутого цикла для ядерного топлива. Он позволяет использовать объединенный уран и повторно пускать в дело отработанное топливо. А еще он самый безопасный. Опасный в мире. Многие страны пытались создать такие, и США, и Китай, и Франция, и Япония, но работают только наши. Французы свои проекты свернули, а у остальных до сих пор так ничего и не вышло. Кстати, со строительством энергоблока Белоярской АЭС в бытность главой Свердловской области помог первый президент России Борис Ельцин. История одной песни. В эфире.

И рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что создательница женских авиаполков Великой Отечественной, легендарная Марина Роскова, попала в авиацию случайно? Ей, дочери оперного певца, прочили музыкальную карьеру. Марина Михайловна даже успела поучиться в Московской консерватории. Все изменил случай. В 1919-м отца сбил мотоцикл, и дочери пришлось работать. Самостоятельно отучившись на химика, молодая девушка устроилась лаборантом в Академию имени Жуковского. Начальником ее был Александр Беляков, штурман дальней авиации. Он и увлек лаборантку небом. Роскова отучилась на заочном отделении, стала штурманом. Участвовала в аэрографировании Черного моря. Затем получила вторую специальность пилота. В середине 30-х Марина Роскова ставила один рекорд за другим. В 37-м вместе с Валентиной Гризодубовой она установила рекорд дальности полета по прямой Москва-Актюбинск. В следующем, 38-м, был поставлен еще один рекорд дальности. Женский экипаж совершил беспосадочный перелет Москва-село Кирби продолжительностью 26 часов. Не обошлось без приключений. Марина Роскова была вынуждена выпрыгнуть из самолета на парашюте и 10 суток бродила по тайге, отпугивая медведей пистолетом. За рекорды мужества летчица стала героем Советского Союза, одним из первых. В октябре 41-го она уговорила Сталина создать 3 женских авиаполка. Один из них – «Ночные ведьмы». До победы Роскова не дожила, погибла в 43-м. Похоронена в некрополе на Красной площади. Вечная память. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что имя выдающегося хоккеиста Владимира Петрова неразрывно связано с подмосковным Красногорском? Именно в этом городе, в семье рабочего, родился будущий великий спортсмен. Из Красногорска он в 4 утра бежал по шпалам в Тушино, где шли тренировки. В 16-м году хоккеист добился открытия в родном городе Ледового дворца, который назвали в его честь. Юные спортсмены могут тренироваться на площадках различных размеров. А недавно по инициативе Всероссийской хоккейной лиги на глухой стене 9-этажного дома номер 2 по Ильинскому шоссе в Красногорске появился огромный мурал, изображающий портрет хоккеиста. Внизу подпись «Победа – дело чести». Картина, как и сам Владимир Петров, один из символов Красногорска.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Мара.
4: Взаимопомощь и взаимоуважение. Это народная черта характера. Русские люди всегда подставляют плечо нуждающемуся в поддержке. Неважно, близкий это, сосед, односельчанин или вообще другой народ. Когда в деревне случался пожар, крестьяне не только пускали погорельцев жить в свои дома, но всем миром сообща и очень быстро отстраивали новую избу пострадавшей семье. Когда в конце 80-х в Армении в Спитаке произошло страшнейшее землетрясение, разгребать завалы, вытаскивать людей, помимо профессиональных спасателей, сразу отправилось множество добровольцев со всей страны – спортсменов, альпинистов. Как в Российской империи, затем в СССР, так и сейчас в России добровольцы – люди, действующие по собственной доброй воле, волонтеры, приходят на помощь не просто безвозмездно, но часто рискуя собственной жизнью. Мы были в районе Туапсе, где после атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру и пожаров случился разлив мазута в реку и море, а из-за проливных дождей продукты горения покрыли здания и машины. В город съехались сотни добровольцев. Они убирали детские сады, школы, парки и дворы от нефтяного налета, осевшего вместе с осадками, в то время как МЧС работала на береговой линии. Ежедневно подвиги совершают наши волонтеры, помогая мирным жителям рядом с линией фронта. Во время вторжения в Курскую область ребята из Народного фронта поехали эвакуировать людей из Суджи, из прифронтовых районов. Тюры Чапай, Давид Соколов и Николай Ковалев. 20-летние пацаны вывозили стариков из-под обстрелов, порой буквально выносили на руках. Когда возвращались за единственным оставшимся в деревне дедушкой, в их машину попала ракета. Парни отдали свои жизни, помогая другим, спасая людей.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Одной из самых ярких композиций якутской певицы Саины считается знаменитая «Якутяночка». Впервые эта песня прозвучала почти полвека назад в исполнении Маргариты Суворовой. К песням народов Севера она относилась с большой любовью. Можно сказать, что они были визитной карточкой певицы. Побывав на гастролях в Якутии, Маргарита очаровалась местным народным и авторским музыкальным творчеством. Особенно запала в душу музыка композитора Аркадия Алексеева на стихи поэта-писателя-переводчика Семёна Данилова. В оригинале композиция называется «Танец Саха». Русский текст по просьбе Суворовой написал легендарный Леонид Дербенев. Долгое время «Якутяночку» Дербенева считали переводом даниловского «Танца Саха». На самом деле два поэта написали разные стихотворения на одну тему. «Якутяночка» в исполнении Саины звучит на двух языках. В текст включены строчки и Семёна Данилова, и Леонида Дербенева. Саина, «Якутяночка», языки исполнения – якутский, русский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был выдающийся ученый, полярный путешественник и мужественный первопроходец орловчанин Владимир Александрович Русанов. В июле 1912 года его команда на шхуне «Геркулес» отправилась в экспедицию с целью исследования угольных богатств Шпицбергена. В ходе экспедиции были найдены крупные угольные месторождения, собраны палеонтологические, зоологические и биологические коллекции, а также проведены океанографические исследования. В конце августа Владимир Русанов отправил на материк телеграмму, раскрывающую его планы исследовать Северный морской путь. Это сообщение оказалось последним известием с Геркулеса. Экспедиция затерялась во льдах подле новой земли. Найти ее не удалось. История исчезновения экспедиции Русанова и ее поиски легли в основу романа Вениамина Каверина.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Тольятти – город, который многие знают, как родину АвтоВАЗа, или, проще говоря, Лады. Благодаря этому Тольятти часто называют «автомобильным городом России». Автозавод открылся в 1966 году. Его строительство заняло всего 3 года. За 55 лет АвтоВАЗ выпустил более 31 миллиона машин в более 50 моделях. АвтоВАЗ стал не только промышленным гигантом, но и двигателем целой отрасли. Появление завода дало толчок развитию автокомпонентов, мелкосерийного производства и сборочных предприятий в России и за рубежом. В Тольятти находится и музей истории АвтоВАЗа. Место, где можно увидеть, как начиналась история российского автопрома, и почувствовать дух советской и современной автомобильной индустрии. Сегодня Тольятти по праву считается сердцем российского автопрома, городом, где создаются автомобили, которыми гордится вся страна.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Геннадьевич Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам.
3: Сергей Геннадьевич, вы являетесь фактическим основателем форума «Форсаж». Вот прошло 15 лет, и в этом году основной сценарий у нас увязан с фантастикой. Писатели-фантасты представили 12 сценариев будущего. Почему выбран именно такой формат, и можно ли доверять фантастам?
4: Мне трудно сказать, можно или нельзя доверять фантастам, но суть в том, что многие сочинения, которые считали в свое время фантастическими, они стали реальностью во многом, потому что ученых натолкнули на мысли о том, что такие технологии, устройство общества или такие модели могут существовать. Да? То есть вот ученые в своем мире доказанных физических принципов существуют, да, и иногда трудно заглянуть за горизонт. А прочитав книгу фантастов, получается, что они как бы видят эту уже существующую в голове конкретно взятого человека модель, да, и у них открываются глаза на что-то. Вот. И отвечая на ваш вопрос, почему именно сейчас, почему именно на «Форсаже», вот вы сказали, там, основатель форума, это госкорпорация «Росатом» основала этот форум, и вполне естественно, что именно на форуме, который основан и во многом патронируется, так скажем, атомной отраслью России, фантасты получают поле для презентации своих идей, поскольку вся атомная энергетика, это тоже в свое время было такой какой-то совершенно невероятной фантастикой. И если, допустим, посмотреть на период развития атомных институтов до Великой Отечественной войны. Ну, начнем с того, что их было-то всего ничего, там, немного. А почему? Потому что считалось, что это сугубо теоретическая дисциплина, что это на практике абсолютно неприменимая какая-то фантазия ученых, которые говорят о том, что можно воспользоваться энергией атомного ядра. Это ядро-то само было не изучено практически. Вот поэтому на как раз примере становления истории атомной отрасли очень хорошо видно, что фантастика является очень перспективным направлением для изучения.
0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда, но на самом деле впервые она была исполнена группой Любэ в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. А написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «Уже стемнело».
2: Уже стемнело, стелится по городу распаренный обманчивый покой. В твою такую ласковую бороду губами погружаюсь и щекой. Ветра понад листвой заверховодили. Ты говоришь мне, что пора пришла, чтоб защитить не только нашу родину, что началась война добра и зла. По небу тучи, как шальные, мечутся, вот-вот прольются, верного верней. Ты говоришь, теперь у человечества надежда на тебя да на парней. Луна мигает сломанным светильником, встает заря, и вся святая Русь. Не бойся, говоришь, вернусь, как миленький. Да, миленький, я верю. Не боюсь.
3: Часто исполняю это стихотворение на концертах, рассказывает поэт Наталья Тебелева. Но запомнилось выступление в расположении артиллерийского расчета 1-й Славянской бригады. Парни воюют с 14-го года. Провожая нас, старшина смущенно извинился за то, что бойцы просто слушали нас, не аплодировали. Ему казалось, мы ждали бурных аплодисментов. «Понимаете, — сказал он, — они просто забыли, как это бывает. Вы первые, кто приехал к нам за 10 лет. Словно ножом по сердцу полоснул. Стыдно стало за всех нас».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосия и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой, какая» или «ай, какой» знакомы без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бачканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавицы-мордовочки, а деревне, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бачканов, «Вайкодамо», язык исполнения «Эрзя».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Томск – один из старейших городов Сибири. В состав России эти земли вошли в начале 17-го столетия, когда местные жители попросились в подданство к Борису Годунову. В 19 веке центром Томска была Соборная площадь. Раньше на ней располагался собор, но революцию он не пережил. Сейчас можно погулять по живописному скверу с фонтаном. Славится город старинными деревянными домами, сохранившимися с давних времен. В самом красивом из них находится музей деревянного зодчества. Томск всегда был многоконфессиональным. Белокаменную соборную мечеть построили на средства мусульманской общины еще в 913 году. А старейший христианский храм Томска – кафедральный Богоявленский собор 18-го столетия, построенный в стиле классицизма. Сибирский город гордится своими уроженцами. Один из них – космонавт Николай Рукавишников, первый гражданский командир космического корабля и первый в истории космический инженер-испытатель. Во время одного из его полетов отказал двигатель. Спастись экипажу удалось только благодаря Рукавишникову в условиях перегрузки, посадившему корабль вручную.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Proof – ярчайший пример заимствования. В английском это слово звучит точно так же – proof, и переводится как «доказательство». Чаще всего его используют в сети, чтобы потребовать от собеседника подтверждения сказанного, например, документы, статьи, фото или видео. В начале 2000-х, когда форумы, чаты и другие онлайн-платформы начали массово набирать популярность, пользователи стали активно применять слово proof в контексте споров и обсуждений, чтобы проверить достоверность заявлений и защититься от дезинформации. Держать proof в своем словарном запасе на первом месте вовсе не обязательно, ведь в русской лексике имеется множество аналогов – доказательство, факт, подтверждение, свидетельство или, наконец, улика. А от молодежи все чаще можно услышать, когда ты незаслуженно ушедшая на второй план – клянись. Кстати, слово proof также используют в качестве специального термина в нумизматике. Так называют экземпляры монет, выпущенные на пробу. История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть волк голосом Анатолия Папанова.

0: наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего.
1: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Поэт Елена Заславская.
1: Человеческое достоинство определяется степенью свободы человека, степенью его осознанием себя как свободной личности. Я это так понимаю. И проиллюстрировать я хотела двумя отрывками из двух своих поэм. Первый отрывок из поэмы «Новороссия гроз», «Новороссия грез». А второй отрывок из поэмы «Солидар сверхновая». «Хаты, побитые градами, хаты, побитые гадами. Помню дом с перекошенным ртом дверного проема, застыл в вопле немом после артналета. Бабулька собирает пожитки. Жили мы, жили, да ничего не нажили. Только привычку к простору, чтобы выйти в поле, и сколько хватает взора, степь, ковыли да маки, и сокол летает, как ангел. А я ей говорю: жили мы, жили, да ничего не нажили, лишь привычку к раздолью, чтобы выйти в поле, и до самого горизонта мое родное». И еще небольшой отрывок из поэмы «Солидар сверхновая». «Баба Маня, может, лучше уехать? Куда, соколик? Зачем, голубчик? Легче дышится дома, на родине, на просторе, а от смерти не сбежишь, только измучаешься. Здесь те, кого мы любили, здесь их могилы, здесь моя корова Зорька, здесь и меня похоронят вон там, на пригорке. А если прилет или мина, если в собственном доме, как в домовине, все мы под Богом ходим, а ты, солдатик, постарайся, чтобы еще хоть немного мы здесь пожили. Пойдем, Зорька, пойдем, мое солнце, не звени своим колокольцем». Вот такие люди, как эти наши бабульки и дедульки, которые пережили еще Великую Отечественную войну, они и символизируют для меня человеческое достоинство.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками!
0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Течет река Волга» была написана в 1962 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Львом Ошаниным для панорамного кинофильма «Течет Волга» режиссера Яна Сегеля. Авторы хотели, чтобы в фильме ее исполнил Марк Бернес. Однако ему песня не понравилась, и в итоге для фильма ее записал актер Владимир Трошин.
2: «Течет река Волга, конца и края нет».
0: И все же Бернес исполнил песню уже в телепередаче «Голубой огонек» 1 мая 1963 года и записал ее для всесоюзной студии грамзаписи.
3: А мне 17 лет.
0: Вторая грамзапись вышла также в 1963 году в более медленной и лиричной интерпретации Людмилы Зыкиной. Именно в этом варианте «Течет река Волга» стала всесоюзным хитом и визитной карточкой певицы. «Волга» — чемпион по кавер-версиям. В разные годы песню исполняли Майя Кристалинская, Николай Расторгуев, группы «Пикник», «Ума Турман», «Мегаполис» и многие другие. Сегодня мы послушаем песню в лаунж-версии московского экспериментального хип-хоп-коллектива «Картель FPM», для которой музыканты пригласили вокалистку Дарью Громову.

0: нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь любую программу, включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущие поколения, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Слово «level» пришло в русский язык из английского и означает просто «уровень». В бытовую речь оно перетекло из мира компьютерных игр. Именно там персонажи начали продвигаться от простых уровней к более сложным. В ранних играх уровень был буквальным. Персонаж по мере развития сюжета шел по подземельям от самых нижних этажей наверх, к свободе. Потом слово «level» стали употреблять в компьютерных играх шире. Персонажи приобретают новые навыки и не только переходят на новый уровень игры, но и повышают свой личный уровень. Или ранг, или статус, назовите как угодно, при этом получают больше возможностей в игре и еще больше поводов возвыситься в глазах окружающих и повысить самооценку. Эльф 80-го левела — это оно. Высшая степень мастерства. Предел мечтаний. Другое дело, что это выражение чаще всего употребляется с ироничным подтекстом. Однако примечательно иное. Любители компьютерных игр стали снова говорить по-русски «уровень». Просто и понятно.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Анатолий Тарасов – один из отцов русского хоккея. Вместе с Аркадием Чернышовым он установил рекорд. 9 лет подряд все значительные международные соревнования выигрывала сборная СССР. Родился в 1918 году в Москве и в 10 лет стал главным мужчиной в семье. В спорт попал ради еды. После тренировок маленьким динамовцам давали по 3 рубля, на которые можно было купить 20 бутербродов с колбасой. Играл и в футбол, и в хоккей с мячом. Стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. За пару лет провел 100 матчей и забил 106 голов. Хоккей Тарасов осваивал по книгам. Купил в Чехословакии клюшку, разобрался, как и из чего их делать. Шайбой несколько раз разбивал коньки. В результате уже в начале 60-х сборная СССР взяла бронзу на Олимпийских играх. Затем выиграла подряд 3 Олимпиады и 9 чемпионатов мира. В СССР ЦСКА, который возглавили Тарасов и Чернышов, много лет выигрывал все чемпионаты без исключения. Тренировки у армейцев были жесткие и креативные. Тренер запрещал своим игрокам ездить на машинах, считая, что толкаться в метро полезнее. Заставлял их прыгать с вышки и сам подавал пример, даром, что боялся высоты. Тарасов основал детский турнир «Золотая шайба» и всю жизнь помогал маленьким хоккейным клубам по всей стране. Среди воспитанников Анатолия Тарасова Валерий Харламов,

0: идут в утро дымкой стремительно тающей. На граните слезой в сердце Родины их имена. По дороге домой на посул не позаримся, все круги позади, ускоряем решительный шаг. Здравствуй, мать! Мы прошли и забвенье, и пепел пожарища. Мы вернулись домой защитить тебя от передряг.
1: Стихотворение «По дороге домой» написано 25 сентября 2022 года. Его автор, поэт и писатель из Донецка Виктория Семибратская, так описывает этот день. До подписания президентом Российской Федерации соглашения о присоединении новых регионов оставалось 5 дней. Но в воздухе уже звенело ожидание главного для нас события.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
3: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
4: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
5: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для

0: нашей победы волонтерам, ну, всей нашей стране, ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
1: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, ну, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали! Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой «Карлик», тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Память татарского поэта Мусы Джалиля увековечена по всей России. Неудивительно, в годы войны он был подпольщиком, сдавшись для вида гитлеровцам, вел подрывную работу в тылу врага. Один из наиболее интересных памятников Джалилю установлен в Набережных Челнах. Здесь нет скульптуры героя, как в Казани. Выпуклый диск внизу символизирует берлинскую тюрьму, где поэт создал последние свои стихи, потом опубликованные Константином Симоновым. На диске стоят две стелы, сквозь которые продернуто гранитное красное знамя с раскрытой на нем «Мобицкой тетрадью», циклом из 93 предсмертных стихотворений Джалиля, которые он писал, уже зная, что его скоро убьют. Эти стихи выжившие подпольщики после войны отправили в нашу страну. Гордимся нашими героями.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Гуманизм в русской традиции – это не абстрактная любовь к человечеству, а конкретное, деятельное, сердечное отношение к человеку, который прямо сейчас перед тобой. Вне зависимости от того, кто он, откуда и какой у него статус. Это узнавание в любом человеке брата. Но здесь очень важно сразу сделать одно уточнение. Когда мы говорим о гуманизме в русской, в отечественной традиции, мы вкладываем в это слово не совсем тот смысл, который принят на Западе. Для нас гуманизм – это не просто декларация прав человека, не формальное «уважать чужие границы». Наш гуманизм – это человеколюбие. Это слово гораздо глубже, гораздо теплее. Оно от сердца, а не от закона. Это человечность, которая просыпается в нас, когда мы видим чужую беду. Это забота о благе другого, основанная не на расчете, что мне за это будет, а на внутреннем, часто инстинктивном движении. Человеку плохо, надо помочь. И самое главное, это забота безусловно. Вне зависимости от пола, возраста, национальности, социального статуса, неважно, богатый или бедный, свой или чужой, русский или любой другой национальности, если человек нуждается в помощи, если ему больно, Если он просит участия, наша традиция велит – откликнись. В этом смысле гуманизм для нас – это повседневное, бытовое проявление всех предыдущих ценностей. Сегодня в мире, который становится все более жестким, прагматичным, разделенным, этот наш традиционный гуманизм обретает особую ценность. Когда вокруг множатся барьеры, когда людей сортируют по категориям, по рейтингам, на свои и чужие, так важно сохранить эту способность – увидеть в другом человеке просто человека и отнестись к нему по-человечески. Без этого никакие технологии, никакой прогресс, никакие деньги не сделают нас счастливыми. Потому что человек счастлив тогда, когда он живет среди людей, а не среди функций. И когда он сам остается человеком в самом высоком, самом теплом смысле этого слова.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни. История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Отц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гаммы, этюды, ежедневные занятия по несколько часов. Путь любого музыканта на сцену сродни занятиям спортом. Это дело требует не только таланта, но и терпения и трудолюбия. Профессионально учить музыке в России начали в середине 19 века. Благодаря созданию Русского музыкального общества появились сначала бесплатные курсы по пению и теории музыки, потом добавились занятия на инструментах и сочинительство. Первым был, как всегда, Петербург, через год – Москва. Уроки пользовались большим спросом. Так, за 6 лет курсы закончило 250 человек, по тем временам цифра немалая. Вскоре в двух музыкальных столицах организовали консерватории, а благодаря Русскому музыкальному обществу официально зафиксировали гражданские права профессиональных музыкантов. Отныне они получали звание свободных художников. Кстати, одним из первых был композитор Чайковский.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Музей Мирового океана в Калининграде – это уникальный музейный комплекс, посвященный истории изучения и освоения Мирового океана. Здесь можно увидеть подводные лодки, научно-исследовательские суда, морские аквариумы и другие экспонаты, рассказывающие о тайнах и загадках морских глубин. Музей предлагает посетителям отправиться в захватывающие путешествия по океанам, познакомиться с жизнью морских обитателей, узнать об истории мореплавания и современных технологиях освоения океана. Одной из главных достопримечательностей музея является подводная лодка Б-413, на которую можно спуститься и почувствовать себя настоящим подводником. Интересный факт. В музее хранится скелет кашалота, найденный на берегу Балтийского моря. Знаете ли вы, что в музее проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы и другие образовательные программы для детей и взрослых? Музей Мирового океана – это место, где можно открыть для себя удивительный мир океана, узнать много нового и интересного и почувствовать себя частью этого огромного и загадочного мира. Это приключение, которое запомнится надолго.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Малькевич.
3: Я очень рад и дорожу дружбой с Аней Долгоревой, и поэтессой, и военкором. А сколько она там животных вытащила, значит, практически из ЛБС. И она написала очень пронзительное стихотворение про Серегу водопроводчика. А отличный музыкант и замечательный человек Сергей Галанин написал песню на эти стихи. И он вообще целый альбом написал, на самом деле. Там есть песня и на стихи Ани Ревякиной про Мариуполь, и на стихи донецкого потрясающего поэта Скопцова Владимира, автора вот этого гимна, да, «За нами Донбасс». И для меня была большая радость и честь, когда в прошлом году я делал в родном Питере фестиваль «Рок за Мариуполь», там выступала Серега Галанин, он пел эти песни, и зал это все прочувствовал. Вот здесь все там совпало, и Галанин, и Долгорева, и тема, и вот песня, и стихи про людей, которые просто делают свою работу, а их жизнь, их работа – это подвиг там. Но подвиг такой вот незаметный. И поэтому одна из моих вот миссий, как я себя определяю, об этих людях рассказывать.
4: У нас в студии Александр Малькевич. И прямо сейчас песня Сергея Галанина «Серега водопроводчик» на радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома – «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктория Семибратская. Монохром.
2: Монохромом раскрашен город. Нет эмоций, ни слез, ни смеха. Две вороны за корку спорят. Пообедать и так, утеха. Поразмять затекшие крылья. С перьев порох стряхнуть небрежно. Немигающий кот чернильный что-то буркнул про неизбежность. В серокаменном суш пустыни монохром поглотил живое. Вопреки не согнутся спины. Жадны склепы и слепы войны. Ветер глушит повыше ворот. Разве взять нас промозгло русских? Монохромом одетый город, слышишь, дышит. Не будет спуску.
1: Донецкий поэт Виктория Семибратская написала эти строки 20 января 2023 года. В тот день случился один из варварских обстрелов Донецка, вспоминает автор. Казалось, больше не осталось сил в этой затяжной войне. Но нет, Донецк выстоит.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: История одной песни.
4: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший трех олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус, награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 92-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. 2 года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Завидно или завидно? Согласно орфоэпической норме, ударение падает на второй слог. Ей завидно, ему завидно, нам завидно, отчего многие произносят неправильно. Возможно, некоторые ставят ударение по аналогии с наречиями с приставкой «за». Затемно, заново, заживо. Но это не тот случай. «За» в слове «завидно» — это не приставка, а часть корня «завид». Ударение в родственных словах с корнем «завид» или «завист» всегда падает на «и». «Завидовать», «завистливый» и даже просторечное «завидки». Их можно использовать в качестве проверочных и к наречию «завидно», и к прилагательному «завидный». Здоровье завидное, работа завидная, положение завидное. Все это замечательно, но может вызвать зависть с ударением на первом слоге. Слово «зависть» – исключение среди однокоренных, так что использовать его в качестве проверочного не стоит. А вот использовать короткий стишок, который помогает запомнить правильное ударение, очень даже можно. Такой, например, «пусть не будет вам завидно, и потом не будет стыдно».
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык? И вообще, песенный жанр под язык. История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из «Сартовалы» частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть. И даже в современной аранжировке. Но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Приоритет духовного над материальным. Наверное, это самое главное и ключевое в указе за номером 809. Для такой страны, как Россия, с многовековой, тысячелетней православной традицией, духовность – это как воздух, без которого русский человек задыхается и погибает. Если не физически, так морально-нравственно точно. Вообще, духовное, оно всегда над материальным. Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках. Но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками. Ее можно только почувствовать. И посмотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием, но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот, стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Женский авиационный полк «Ночные ведьмы» – легендарное подразделение советской авиации. Его сформировали в 1941 году. Полк состоял исключительно из женщин-пилотов и механиков, которые выполняли ночные боевые вылеты на бомбардировщиках ПО-2. Девушки не только пилотировали, но и сами подвешивали бомбы и грузы, общий вес которых порой превышал 300 килограммов. На самолетах изначально не было прицелов, девушки создали их сами и назвали ППР. В расшифровке «проще пареной репы». Летчицы участвовали в битве за Кавказ, в освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма и Белоруссии. Самолеты полка провели в воздухе более 28 тысяч часов. Но было еще одно – это ужас, который наводили ночные налеты на немецкие войска. Перед пикированием на вражеские позиции девушки-пилоты отключали моторы. Оставался слышен лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. Именно за этот характерный звук солдаты вермахта прозвали их ночными ведьмами, а свои сослуживцы называли их ласково сестренками. История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наша сегодняшняя тема – автоп. Шутка. Наша тема – само слово «автоп» и его глагольная форма «автопить». Оно происходит от английского выражения «off topic», что буквально переводится как «вне темы» или «не по теме». Выражение пришло в русский язык из сетевого сленга, обозначает высказывание или реплику, выходящие за рамки основной темы форума или группового чата. Например, заявлена тема о ремонте дома, а один из участников начал рассказ о любимом сериале или новой оперной постановке. В русской разговорной речи такому оригиналу указали бы, что он пошел не в ту степь, и призвали к молчанию. На интернет-ресурсе автопа могут признать нарушением сетевой этики и заблокировать пользователя, лишив возможности самовыражаться. И да, в целях импортозамещения автоп легко заменяется, например, на «неуместно». И это, пожалуй, единственный случай, когда неуместность только приветствуется.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.